Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала

0: Князь Владимир Мещерский к началу правления Николая II был в самом расцвете сил и возможностей. Ему 55 лет, он один из главных консервативных идеологов того времени. Его политические взгляды мало отличимы от взглядов самого почившего императора Александра III. Уже более 10 лет он издает и редактирует влиятельную консервативную газету под названием «Гражданин». Между прочим, за 8 лет до него «Гражданина» редактировал никто иной, как Федор Михайлович Достоевский. Владимир Мещерский – самого высокого рода и статуса. Мещерские ведут свое происхождение с XII века. А еще Владимир Мещерский – по женской линии внук историка и писателя Карамзина. Консервативные контрреформы Александра III во многом опираются на взгляды и идеологию именно его, Мещерского, а еще на его прямые советы императору. Его салон – один из главных тинк-танков того времени. Если вы хотите поделиться своими идеями, быть представлены ко двору, получить должность, свалить конкурента, нет ничего удобнее, чем стать своим в салоне Мещерского. Ну, если, конечно, вы совпадаете с ним по взглядам. Тут собираются министры и замминистры, великие князья, редакторы главных газет, тут Победоносцев, тут Аксаков. Сам всесильный Сергей Витте получил первую министерскую должность министра железных дорог при некотором посредничестве Мещерского. И со своей стороны Витте сохранял с Мещерским прекрасные дружеские и деловые отношения. Тщательно выстроенное Мещерским здание знакомств, взаимных услуг и симпатий держалось на его тонком чутье. Кинуть человека чуть раньше, чем он будет кинут всеми. Помочь человеку чуть раньше, чем его оценят все. Узнать сплетню и принести ее врагу человека, про которого сплетничают. Пообещать одну и ту же должность нескольким кандидатам, от всех что-нибудь получить и сделать ставку на одного самого перспективного. Вот такими путями Мещерский непрерывно усиливал свои позиции. Вот такими вот эпитетами черносотенец и консерватор Борис Никольский описывал Мещерского под конец его жизни. Умный, даровитый, вороватый, блудливый, беспокойный, старый, хитрый, подлый, ласковый и кусачий, рыльца во всех пушках, в какие могло попасть, лизоблюд, попрошайка, холоп до грации, на все готовый и на все способный. Если что, все эти эпитеты у Никольского уместились в два предложения. Сильные чувства вызывал Владимир Мещерский. При этом он не занимал никаких должностей. Главным его козырем всегда был прямой контакт с императором и уважение с его стороны, а главным инструментом донесения своих мыслей была газета «Гражданин». Мещерский обладал гениальной способностью понимать, откуда дует ветер, и подстраивать свои паруса под него. Но источник всех ветров в империи один – это император. А император Александр III умер внезапно и относительно молодым. Времени быстро перестроить паруса у Мещерского не нашлось, и к молодому наследнику престола раньше князя пришли люди, которых интриги вот эти все инсинуации Мещерского уже крепко достали. Министр внутренних дел Иван Дурново заявил Николаю, что разочаровался в князе Мещерском и предложил остановить госсубсидии на издание «Гражданина». Ну, потому что, естественно, консервативная проправительственная газета была тотально убыточна и держалась на солидных дотациях из бюджета. Константин Победоносцев, еще один консервативный идеолог царствования Александра III, упрашивал Николая ни под каким видом не пускать к себе Мещерского. Когда-то давно Победоносцев печатался в «Гражданине» и дружил с Мещерским, но те времена давно прошли, и теперь Победоносцев прямо называл князя негодяем и грязным человеком. Государственный контролер Тертий Филиппов подал Николаю записку, в которой разоблачал злоупотребление министра путей сообщения Аполлона Кривошеина. Кривошеин и сам был близок к Мещерскому, но еще в этом скандале был замешан некий помощник министра Иосиф Калышко, а Иосиф Калышко был человечком Мещерского. Ну, потому что князь Мещерский, конечно же, везде имел, ставил и продвигал своих человечков. Кривошеин и Калышко уволили. Дотации «Гражданину» прекратили, Николай II к Мещерскому стал относиться холодно, ну и как-то, знаете, сразу от нашего главного консервативного идеолога все и отвернулись. Что-то все как-то заметили неожиданно, какой он лицемерный на самом деле интриган. И как только раньше до этого все не догадывались, просто удивительно.
1: Короче,
0: Началось новое правление для князя Мещерского плохо. Нужно было начинать строить свое здание знакомств, взаимных услуг и клиентелы чуть ли не заново. Начались проблемы и у газет «Гражданин», ну, которая сама себя обеспечивать не могла. Мещерский после отмены госсубсидий пришел к своему старому протеже и патрону Витте просить заступничества перед государем. Витте вспоминал, кстати, вот я цитирую, «Никто не умел так клянчить и унижаться, как князь Мещерский». Витте, в общем, пообещал своему старому благодетелю по дружбе поговорить с Николаем о госсубсидиях. Но Николай министру ответил, что Мещерский ему не нравится, и что газете «Гражданин» он не придает никакого значения, что на нее деньги тратить. Витте контраргументировал. Значит, газета важная, влиятельная, через нее как бы консервативный голос доносится до общества. Нельзя просто так взять и перестать ее субсидировать. Ну, давайте хотя бы денег дадим, чтобы, ну, аккуратно ее закрыть. Тогда Николай распорядился выдать все-таки Мещерскому в последний раз, в последний, 80 тысяч рублей. Именно столько Мещерский получал раньше ежегодно. Но больше ни одной копейки Мещерский от правительства не получит. И, кстати, передайте князю, говорит Николай, чтобы он письма мне перестал писать, я их читать не собираюсь. После этого гражданин стал выходить дважды в неделю, а не каждый день, как раньше, и стал, по сути, таким блогом Мещерского. Князь заполнял издание своими опусами больше, чем наполовину. Но, надо сказать, это был блог все-таки влиятельный. Дальше Мещерский все-таки попробовал вернуть себе через Витте право писать письма государю. Какую тактику наш князь Мещерский предпринял? Ну, такую же, как обычно, он клянчил и увещевал. Значит, он начал писать министру финансов Витте, что он его, цитата, «всею душою полюбил». Это была стандартная тактика Мещерского. При Александре III, например, он клялся министру просвещения Дмитрию Толстому, что только в него верит и только ради него работает. Когда через некоторое время управлять Министерством внутренних дел поставит Дмитрия Сипягина, то новый министр сразу же станет, цитата, «главным интересом жизни Мещерского». А когда еще через пару лет Сипягина убьют и на его место назначат Плеве, то Мещерский станет признаваться Плеве в прочной любви. Короче, как вы понимаете, язык был главным инструментом Мещерского. В общем, Мещерский через Витте старался вернуть себе благосклонность императора. Получалось, впрочем, плохо. Мещерский, несмотря на просьбу императора никогда ему не писать, все-таки писал. Причем избрал вот такую вот тактику интересную. Он отправил Николаю письма, которые когда-то давно Александр III сам писал князю Мещерскому. Типа, посмотрите, Николай Александрович, вот мы с вашим папенькой так мило общались и с обоюдной пользой. Может, и с вами общаться все-таки начнем? Нет, это не помогло. Мещерского даже как-то побили. И вот как это произошло. Я сейчас вам зачитаю цитату «Свидетельские показания суда». А свидетелем этим, кстати, был тот самый недавно уволенный человечек Мещерского, Иосиф Калышко, потому что этот Калышко во время инцидента находился в соседней комнате с князем. «Пришедшие хранили полное молчание, прерванное лишь вопросом вошедшего князя. Что вам угодно?» В ответ на это один из незнакомцев взволнованным и возвышенным голосом сказал князю: «В вашей газете появилась статья, в выведенном в которой лице все признают нашего отца. Статья эта – грязный скандал, и ответ на нее – вот!» Далее последовал шум глухой борьбы без слов и звуков. Это в тот момент Мещерскому нанесли визит с палкой и нагайкой сыновья члена Государственного совета Александра Половцева. Да, 10 лет назад они бы не пришли избивать влиятельного консерватора, а теперь, смотрите-ка, приходится ему защищать свою честь в суде. Об этом инциденте с большим удовольствием судачил, конечно, весь свет, а сам глава семейства Половцев Александр с удовлетворением просто описывал это событие у себя в дневнике. Короче, тяжелая жизнь началась у князя, понимаете, уже и бить начали. В конце 19 века Мещерский, в общем, не в очень выгодном положении. Он, конечно, продолжает писать свой блог, ведет свой салон, выбирает тактику жестокой критики бояр и одновременного восхваления царя. Но это все как-то не помогало, потому что бояре постоянно выписывали газете «Гражданин» штрафы, так что в начале 20 века эта газета даже заняла первое место по количеству предупреждений из цензурного ведомства. Но Мещерский умел ждать. Он продолжал писать льстивые письма министрам, публиковал свой блог и занимался работой с комьюнити. Салон Мещерского все же продолжал быть важным местом в консервативном общественно-политическом поле Петербурга. Ребята, дорогие, этот подкаст продолжает выходить исключительно теперь благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если он вам нравится и вы хотите, чтобы он продолжал выходить, подпишитесь на регулярные пожертвования на Бусти или Патреоне. Там везде, всегда, каждому выпуску выходят специальные дополнения. И к этому выпуску в том числе. А еще там есть короткие истории от меня, закулисные подробности и эксклюзивный подкаст «Исторический Братислава», в котором мы с моим братом рассказываем захватывающие истории из прошлого. Еще... Как вы можете помочь? Можно подписаться на студию либо-либо. По подписке тоже будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще и от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Мы в студии еще делаем кучу отличных подкастов про науку, отношения, технологии, бизнес, историю. У нас больше 50 разных подкастов. В плане, у каждого подкаста куча выпусков, в одном только моем около 200. Целая гора годного контента. Все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще слушать в нашем приложении либо-либо Play. Тем более, что мы его специально разработали таким, чтобы он мог преодолевать различные проблемы с интернетом внутри России. Ссылка на наше приложение в описании этого выпуска, и спасибо вам за поддержку. Счастливая карта выпала князю Мещерскому в 1899 году. В этом году управлять Министерством внутренних дел назначили Дмитрия Сипягина, а он был дальним родственником князя. Сипягин каким-то образом выцарапал все-таки разрешение императора на то, чтобы Мещерский писал императору письма. И тут князь знатно присел на уши Николаю Александровичу. Ситуация в стране тревожная, да? Потихонечку растет революционная волна, социалисты мутят какие-то забастовки, студенты шествия устраивают, либералы, значит, в салонах шепотом говорят уже о Конституции, а князь Мещерский пишет просто не императору о том, как Александр III в свое время, вступив на престол, мгновенно просто разобрался с крамолой и со всяким этим социалистическим террором. Нужны твердые и уверенные решения, нужно задушить всех этих противников царя и самодержавия. Давайте я вам сейчас проведу краткий экскурс во взгляды князя, потому что он, ну, несмотря на то, что был скользким приспособленцем, был все-таки человеком умным и внимательным. Итак, значит, взгляды такие. Спасение России в чем? Конечно же, в традиционных духовно-нравственных ценностях, которыми Русь жила со времен князя Владимира. Конечно, у России особый путь. Почему у России особый путь? Ну, потому что она единственная сохранила сквозь века истинную православную веру. Цитата. «Россия потому свята, что ее судьбами управляет Божий промысел. Божий промысел через Божьих помазанников и явления нам, людям, непостижимые». Значит, сословие, которое до сих пор несет эти истинные традиции и ценности, это, конечно, дворянство. Но мы видим проблемы. Чем дальше, тем больше дворянство оттесняется от управления государством. Страной управляют уже, видите, не царь и не дворяне. Фактически у руля стоят либеральные петербургские чиновники. Любые самые хорошие идеи царя просто тонут в бесконечных согласованиях. Больше того, либералы в правительстве прямо саботируют пожелания государя. Почему? Да потому что яд либерализма уже их всех развратил. Либерализм — это просто ужас и кошмар. Либерализм, несмотря на свое название, не ведет ни к какой свободе. Идеал свободы — это христианство. А либерализм есть распутство свободы. Это желание урвать удовольствие сегодня, не думая о завтрашнем дне. Либерализм разрушает основы семьи, общества и государства. Кстати, Мещерский использует слово «либерализм» почти как аналог слову «нигилизм». Он их даже, кажется, взаимозаменяет в своих текстах. Так-то к началу 20 века нигилистов уже давно и след простыл. Повывелись все, а Мещерский как бы помнит. Ну ладно, дальше вам объясняю. Значит, либералы. Они занимаются целенаправленным подрывом авторитетов. Вот, например, они в печати полоскают духовных лиц. Спросите любого либерального писаку, для чего он считает интересным и уместным представлять читателям газет очерки о пьяных или безнравственных священниках. Он вам с усмешкой ответит, что его цель в этом случае святая, что он ратует об интересах церкви, о достоинстве ее пастырей, об усилении нравственного влияния духовенства. Слушайте, ну конечно же либеральный писака врет. На самом деле он хочет, чтобы мы больше не верили в Бога. Но, да, с другой стороны, священники и правда ведь пьют и развратничают. Как же надо поступать в таких случаях? Ну, конечно же, во-первых, ничего не рассказывать о злоупотреблениях в церкви. Решать все эти проблемы надо самостоятельно, тихо, без урона достоинству церкви. То же самое касается коррупции в правительстве, то же самое касается скандалов в аристократических кругах. Ну, про царскую семью я вообще уже молчу, конечно же. Мещерский разбирал все аспекты жизни общества. От воспитания детей до искусства. И везде его взгляды были примерно одинаковыми. Он защищал и продвигал русский дух и традиции, нравственность и назидательность такую. Потому что все должно иметь смысл и цель. А вот этот вот ваш либерализм во все приносит. Безидейность, хаос, распутство и разрушение. И да, как я уже сказал, главными носителями русского духа, естественно, являются дворяне. При этом Мещерский спорил с Константином Победоносцевым. Тот тоже важный консервативный идеолог, в идеале хотел бы превратить Россию в ледяную глыбу, в которой ничего не происходит. Ну, потому что все уже и так хорошо. Любые изменения будут только во вред. Мещерский считал по-другому. Он считал, что развиваться и реформироваться надо, но надо это делать аккуратно и последовательно. Любые резкие изменения будут нести хаос и беспорядки. Он даже одно время осторожно высказывался за парламент. Ну, типа, знаете, как в Германии. Но, впрочем, вот к тому моменту, как Мещерский начал активно переписываться с Николаем II, он про парламентаризм как-то подзабыл. При этом Мещерский был довольно наблюдательным и острым на язык. Даже его недруги, вот типа черносотенца Бориса Никольского, читали Мещерского и регулярно хвалили и его слог, и его мысли. Никольский, если что, это тот самый, который возбомбил эпитетами насчет князя, называл его даровитым лизоблюдом, помните? Вот, оцените, еще вам довольно остроумные цитаты Мещерского. «Россия взяла жизнь на прокат из разных либеральных газет и журналов. Либеральная и именно ложно-либеральная печать овладела обществом так же вполне, как кабак овладел народом». Или вот, еще мне нравится. «Лучший способ борьбы с российскими либералами – это производить их в действительные статские советники». Неудивительно, что Николаю II все это очень нравилось. Это буквально были его взгляды, только хорошо литературно оформленные. Вот вам ответ Николая на одно из писем князя Мещерского. «Какое удивительное совпадение вашей мысли с моею». Ну, Николай Александрович, тут ничего удивительного-то нет, это не совпадение, это результат кропотливой работы. Такое вот совпадение удивительное в мыслях действовало на Николая II даже несколько, я бы сказал, терапевтически. Вот что он писал князю. «Наше общение не есть случайное. Это прямое последствие воспитания моего дорогого отца и засим наследственная преемственность всего того, что ему было дорого и составляло завет его царствования, и всецело перешло ко мне и наполняет всецело мою душу. Появились вы и сразу оживили, еще усилили этот завет. Я как-то вырос в собственных своих глазах. Это может показаться смешным, но тем не менее это так. Вы своим чутьем разглядели мою душу». Короче говоря, Мещерский опять вознесся наверх. Мещерский постоянно отстукивал письма царю на машинке. Отстукивал он их, потому что у него был плохой почерк. Император однажды прям взмолился, написал ему: «Пожалей меня, разобрать твои каракули я не в силах». И вот, да, Мещерский стал использовать машинку. Письма Николаю передавались не по почте. Их возил напрямую еще один человечек Мещерского, некий флигель-адъютант капитан Нилов. Царь даже перешел с Мещерским на «ты», что было знаком необычайной милости. Причем это обращение Мещерский выпросил, выторговал. Он сказал, что именно так к нему обращался папа Николай, Александр III. «Вы же хотите быть похожими на папу? Вот тогда называйте меня на «ты». Мещерский, хоть и не имел никакой должности, получил чин действительного тайного советника. Это гражданский аналог генеральского чина. Николай даже именовал свои отношения с князем, цитата, «тайным и оборонительным союзом». Против кого оборонительным? Ну, против либеральной бюрократии, конечно. Этот союз, тайный, оборонительный, стал мгновенно давать плоды. В салон Мещерского снова потянулись великие князья и министры, а значит, и все те, кто хотел с ними сойтись. Витте и Сипягин еженедельно, а по некоторым сведениям даже дважды в неделю, обедали у Мещерского и обсуждали разные государственные дела. И, конечно, император распорядился вернуть госсубсидии газете «Гражданин». Они, впрочем, не дошли до 80 тысяч рублей, как при Александре III. По одним сведениям, Мещерский получал на «Гражданин» 24 тысячи, а по другим – 18 тысяч в год. Но, в любом случае, газета восстановила свою корреспондентскую сеть и превратилась обратно из блога князя в важные СМИ. Эта газета была могущественным инструментом. Не очень важно, что у нее было недостаточно читателей, чтобы выйти на окупаемость. У этой газеты был один самый главный читатель в стране, Николай II. «Гражданин» в то время был любимой газетой императора. И поэтому, знаете, можно ее использовать, похвалить какого-нибудь человечка. И глядишь, он поднимается по служебной лестнице. А можно кого-нибудь покритиковать и смотреть, как его карьера рушится. По сути дела, Николай выкладывал из бюджета примерно 20 тысяч рублей, чтобы читать прям в настоящей, прям во всамделишной газете свои собственные мысли. А если вы в то время хотели понимать, что думает император, то вы тоже читали эту газету. Поэтому газета «Гражданин», кстати, был один неожиданный, преданный читатель. Владимир Ильич Ленин, который рассматривал эту газету как достоверный источник сведений о положении наверху. Чтобы понять, что в голове у короля, диктатора или автократа, не нужно брать у них интервью. Он вам, правда, не ответит. Нужно почитать их любимую газету. Потому что такие газеты — это буквально эхо-камеры. Единственная задача этих газет — писать то, что соответствует взглядам царя или диктатора.

0: Так, теперь давайте поговорим о нравственности, традиционных ценностях и духовных идеалах. Князь Владимир Мещерский был геем. Причем геем не особо скрывающимся. Нет ничего плохого в гомосексуальности, но в начале 20 века нужно было обладать особенно гибким умом, чтобы сочетать в себе консерватизм, традиционную русскую духовность и жаркую любовь к мужчинам. Но, кстати говоря, в то время это было проще сочетать, чем сейчас, потому что гомосексуальность тогда не имела такого общественно-политического подтекста, как сейчас. Это было дело личное, интимное. Ну, то есть, да, никто тогда не подозревал геев в том, что они своей ориентацией проводят, знаете, западную либеральную англосаксонскую бездуховность. Потому что на Западе в то время, в частности в Англии и в США, отношение к гомосексуальности было хуже, чем в России. Ну, то есть, можно было тогда быть антизападником и геем. Одно другому не противоречило. Противоречия наблюдались в том, что в своих статьях князь постоянно бился за православие и нравственность и боролся с пороком и развратом. А в Российской империи гомосексуальные связи не просто грех, они еще и уголовное преступление. И, как видите, ничего. Собственно говоря, вот те самые человечки, которых Мещерский подсовывал в теплые места в министерство, были его, естественно, любовниками. И нетрудно догадаться, что для людей молодых, привлекательных и не особенно принципиальных это был простой способ продвижения по карьерной лестнице. Иосиф Калышко, который был свидетелем на суде по поводу избиения Мещерского, не случайно был свидетелем. Он буквально жил в одной квартире с Мещерским и благодаря этой жизни получил должность помощника министра путей сообщения. Флигель-адъютант капитан Нилов, который водил письма князю Мещерскому императору, тоже, естественно, был его любовником. Еще, например, любовником Мещерского был знаменитый Иван Манасевич Мануйлов. Это великолепная личность. Он был шпионом, журналистом, шантажистом, коррупционером и дружбаном Распутина. Манасевич Мануйлов считался единокровным братом князя Мещерского. Подозреваю, что это эвфемизм, на самом деле, слово «любовник», хотя, на самом деле, фиг его знает. Может, он одновременно был и братом, и любовником. Ничего нельзя исключать. Если вы думаете, что я сейчас клевещу на консервативного идеолога, то вот вам, пожалуйста, цитата из полицейской сводки. Ну, полицейская она, потому что в уголовном уложении была статья за мужеложество, и за преступниками должна была следить полиция. Итак, сводка. Мещерский князь Владимир Петрович, 55 лет, камергер, редактор газеты «Гражданин». Употребляет молодых людей, актеров и юнкеров, и за это им протежирует. В числе его любовников называют Аполлонского и Корвин-Круковского. Юнкеров и молодых людей ему сводничают Чехович и Депари. Для определения, достойна ли задница его жертв, у него заведен бильярд.
1: Угар.
0: Информация о наклонностях Мещерского была общеизвестна. Вот Витте в воспоминаниях писал. «Всю свою жизнь Мещерский только занимается своими фаворитами. Из политики же он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и в пользу своих фаворитов. Так что я не могу иначе сказать про Мещерского, как то, что это ужаснейший человек. Про это знают почти все, имеющие с ним сношение».
1: Ой-ой-ой, Сергей Юрьевич! А кто же это, интересно, ездил еженедельно на обеды к этому ужаснейшему человеку? И кто просил за него перед самим императором, да?
0: Философ Соловьев называл Мещерского «Содома князь и гражданин Гоморры». А адвокат Анатолий Кони поэтично называл Мещерского «презренным представителем заднего крыльца». Последней любовью князя был Николай Бурдуков, получивший по протекции Мещерского чин действительного статского советника. То есть, повторюсь, это генеральский чин. Они тоже жили вместе, и Мещерский завещал ему оба своих особняка. И они даже купили вместе место на кладбище. Женат Владимир Мещерский, естественно, не был. А вопрос, может, у вас возникает, а как к этому ко всему относился император? Я вам скажу так, нормально относился. Вот, например, в 1904 году министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский спрашивал на этот счет у императора, и Николай ему ответил. «Я знаю, что он развратный человек, но ведь он у отца бывал. Ну, в плане, если папа его одобрил, то что, я не буду одобрять его?» В общем, никакое размузданное действо не могло помешать тайному оборонительному союзу между князем Мещерским и императором. Этот союз продержался 2 года. И помешало этому союзу кое-что другое.
2: В 1000
1: 1902 году террористы завалили министра внутренних дел Дмитрия Сипягина. Это тот, который дальний родственник князя Мещерского, и, собственно, через которого князь опять вошел в фавор. Само по себе это для Мещерского не предвещало беды. Мещерский сделал в тот момент неочевидную ставку на Вячеслава фон Плеве и сорвал куш, потому что в ответ на его рекомендацию Николай II ответил: «Спасибо, любезный друг, я также сейчас подумал о Плеве. Теперь нужна не только твердость, а и крутость, и, поверьте, она явилась в моей душе». Только не надо думать, что Плеве поставили благодаря Мещерскому. Мещерский не был таким человеком, который, знаете, фигуры шахматной на доске оставит. Он просто немножко этому поспособствовал. Плеве, по слухам, даже предлагал Мещерскому принять портфель министра народного просвещения. Это был бы, конечно, номер. Никаким министром Мещерский не стал. Но зато Плеве почти сразу после утверждения в должности начал перетягивать одеяло свита. Так, извините, что-то после предыдущего раздела я заигрался, кажется, с метафорами. Короче, в конфликте между Витте и Плеве Мещерскому пришлось выбирать сторону. И он сделал ставку на своего старого друга Сергея Витте. Тут сейчас пойдут сплетни, надо будет аккуратно мне рассказывать, потому что достоверно ничего не известно. Смотрите, у нас на дворе 1903 год. Эсеры вовсю начали террор, в Кишиневе погром, по всей стране демонстрации, забастовки, а на этом фоне в Светском Петербурге ходят слухи о противостоянии Витте и Плеве. Первый, якобы, готовит почву для либеральных реформ, а Плеве, наоборот, стоит на дальнейшем закручивании гаек. Ходили разговоры, что в заговор против Плеве был вовлечен подчиненный министр внутренних дел Сергей Зубатов, создатель проправительственных профсоюзов. Если вы помните, кто это, отлично, если нет, то ничего страшного. Важно, что он тогда был главой особого отдела департамента полиции. И события развивались так. Якобы Зубатов написал фейковое письмо, написанное как будто от одного верноподданного монархиста другому. И в этом письме говорилось, что Плеве обманывает царя, и что только Витте может спасти монархию, ну и так далее. Это письмо Зубатов типа перехватил в ходе своей полицейской работы. Дальше это письмо Мещерский должен был отдать императору, и, как итог, Плеве должен был быть смещен, а на его место должен был заступить Зубатов. Но один из подчиненных Зубатова донес обо всем этом Плеве, заговор был раскрыт, и летом 1903 года были уволены оба, и Зубатов, и Витте. Все это абсолютно недоказуемо. Я вам это рассказал только потому, что важно понимать, какого рода слухи ходили в Петербурге тогда. Факт остается таким, что Зубатов и Витте были уволены, а Плеве остался на плаву. Мещерский был на стороне Витте, но, не моргнув глазом, сразу же начал писать победителю, то есть Плеве, письма с излияниями любви, преданности и дружбы. И князю это не помогло, потому что Плеве помнил, что Мещерский был на стороне Витте. Он открыто назвал Иосифа Калышко, ну то есть любовника князя, мерзавцем, а Мещерского обвинил в двуличной игре. Хуже того, в результате этой интриги император отвернулся не только от Витте, но и от людей, которые Витте поддерживали. Мещерский снова потерял свое влияние на Николая II.

следующие годы Мещерский уже не был близок к императору, как раньше, но проводил их в своем духе. Устраивал салон, писал статьи, развлекался, но, кажется, годы брали свое. Перед русско-японской войной он писал императору письма, предостерегая его от силовой политики на Дальнем Востоке. Как бы мимо Николай еще больше охладел к Мещерскому. Когда убили Плеве, то Витте начал ненадолго питать надежды, что он сейчас вернется во власть, и Мещерский стал его поддерживать, но только на словах, потому что в письмах императору он рекомендовал другого человека, Штюрмера, но тоже не угадал со ставкой. Николай назначил министром Святополка Мирского. Естественно, Мещерский сразу же после этого стал писать новому министру, какой, значит, этот новый министр офигительный. Через полгода Мирский подал в отставку. Да, блин, что ж ты будешь делать, да? В 1905 году Мещерский принес писать Витте о том, что России необходимо дать конституцию. А когда Витте ненадолго вернулся во власть и стал премьер-министром, то Мещерский просто его возносил до небес. Витте, впрочем, очень быстро уволили. Короче, я вас сейчас, может быть, немного путал, но это все не важно. Важно то, что Мещерский, да, видите, постоянно пытается ловить ветер, а получается у него плохо, ставит не на тех людей, и советы его император слушать не хочет. Но тут надо сказать, что газету «Гражданин» все равно он продолжал читать и спонсировать. В общем, постарел наш даровитый лизоблюд. Но, впрочем, и времена уже совсем не те, что 20 или 30 лет назад. Мещерский все пугал общество нигилистами. Самих нигилистов уже и след простыл давным-давно. Дед кряхтит, знаете, и сыпет песком. Мещерский был таким привидением из прошлого. По небу уже летают аэропланы, заседает Государственная дума, купеческие дочери одеваются лучше аристократок, феминистки проводят женские съезды и в штанах, блин, ходят по улице прямо. А Мещерский все еще ведет свой великосветский аристократический салон и что-то там бормочет про нигилистов. Ну, с другой стороны, можно было уж сильно не париться. У тебя два особняка в Питере, салон, газет спонсируют, с тобой живет любовник, в историю себя вписал. Можно, в общем-то, и расслабиться. Когда начал входить в силу Распутин, то Мещерский как будто бы почувствовал в нем, с одной стороны, родственную душу, а с другой стороны, конкурента. Потому что Распутин, ну, в каком-то смысле занимал то же самое место, которое занимал Мещерский, только не при Николае II, а при императрице. И Распутин с Мещерским, как бы как две собаки, обнюхивались и то лаяли друг на друга, то виляли хвостами. Друзья Мещерский говорил, что старец — гадкая личность, но при этом пользовался Распутиным для своих целей, а Распутин связями Мещерского тоже, конечно, пользовался. Ну, то есть буквально один из любовников князя, Манасевич Мануйлов, входил в ближний круг старца. Перед войной 1914 года, перед Первой мировой, Мещерский и Распутин вступили даже в союз друг с другом. Впрочем, я думаю, они не договаривались заранее, просто Распутин был против войны, но он был принципиально против войны. А Мещерский был против войны конкретно с Германией. Почему? Ну, потому что Мещерскому, как консерватору, конечно, больше импонировала кайзеровская Германия. Республиканская Франция, англосаксы эти вызывали у него тревогу. А во-вторых, Мещерский был совершенно далек от панславизма. Проблемы Балкан его не интересовали вообще. Ну, их этих сербов и болгар, от них одни проблемы будут. В течение года до войны он даже опубликовал 3 статьи во влиятельной австрийской газете «Neue Freie Presse». И в этих статьях он пытался убедить читателей, что русский царь не собирается поощрять захватнические мечтания южных славян. И вообще, Николай II за мир. И опять ставка мимо, да? Мещерский явно утратил нюх. А может быть, он наконец-то перестал лавировать и стал говорить честно, что думает. Но на дворе 1914 год. Выступать прямо перед войной против союза с Францией — это потеря связи с действительностью. Это абсолютно нереалистично. Как бы ни был заманчив союз с Германией для консерваторов, он был явно невозможен в Российской империи в 1913 и 1914 году. Но дождаться развязки князь не успел. Мещерский умер 23 июля 1914 года. Ровно в тот же самый день, когда Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии. И в этот день, по сути, закончился долгий 19 век. И во всех смыслах начался, наконец-то, век 20-й. Век массовых войн, диктатур, пропаганды, век бизнеса и идеологий. А время аристократов, салонов, гвардейских офицеров в тесных лосинах и с подкрученными усами. Все это время закончилось. Закончилось время империй и великосветских интриг.
Владимиру Мещерскому больше нечего было делать в новом мире, и он ушел.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Подписывайтесь на Послекасты, на Бусти и Патреоне, поддерживайте подкаст «Закат Империи». Этот выпуск мне помогали делать фактчекер, редактор и звукорежиссер, но они анонимны. До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным.
1: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то,

что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинсов ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что, чем он должен являться, по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5, 6, 7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле. Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х?
произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор — это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год, дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил: так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали: нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, а
один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главный месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалось такая шутка, так типа прикалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то большее. Что у нас по музыке? Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попсее, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песня «You Really Got Me, The Kinks». Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется «The Monks».

The Monks, то есть монахи. Кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics – это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полукавера, полусвои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки, все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще ирокез и цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, это, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами. Это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку. И вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделики, надо сказать, было куча. Она была очень разнообразная, в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал, побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики, абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

то есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Нойз, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

вы видите, музыка, если «Лето любви» — это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес — это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это «Венера в мехах» — максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть «Дебютниках», и второй следующего года «White Light, White Heat». Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

Кто же такие MC5? Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга, такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом, не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование, которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группой, и вот влияло на протопанк-группу более поздней, которая уже таки ближе к панку, то есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские, всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в стороне посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

Эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере, настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым. Считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника. Было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался Funhouse. Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа, в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптэн Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Funhouse 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Raw Power, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот, вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники, ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем. Не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чикса 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Майкл Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и ирокезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг Диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — это такая местечковая, нью-йоркская протопанк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютируют Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рока. Ну и, собственно говоря, заканчиваю все эти разговоры про панк. Панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну, все, как бы подошли мы к 76-77 году. Сейчас-то тут мы разойдемся. Сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен. Как панки сами видят свой путь, начинается подход религиовеческий. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The pub.

Революция приходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом. Чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Kraftwerk решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы ABBA. ABBA стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово «протест», оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. «Делай сам, играй как хочешь», тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там, Клэш, Дэмт, играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал, почему протест ассоциируется именно с панк-роком, какие вообще были интересные коллективы в панке, и, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год. Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли. Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста. Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя!
1: Мы муж и жена, а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит.

0: ты, я больше никогда не буду этого делать.
1: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
0: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
1: Я сейчас не знаю, только на себе вообще.
0: Тащишь это да. все на своем горбу.
1: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
0: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то, какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты, я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
1: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
0: У тебя какая-то обида на меня, Витя,
1: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как да просто скажи, что все хорошо.
0: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Но не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Вить, слушай, ну что ты так...
1: Да мне просто плохо.
0: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
1: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
0: Из-за этого Витя злобный.
1: Я злой, да.
0: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какую-нибудь, знаешь...
1: Что я всковырнуть?
0: Опять будем мои травмы вставливать.
1: Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
0: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
1: Да я понимаю.
0: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
1: Да нет, нет.
0: Более того, любой фит с Noizem MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
1: Да я просто не про это вообще говорю.
0: А про что?
1: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
0: Ну, ты же запомнил, что какие-то были
1: да
0: такие
1: что это
0: комментарии.
1: Я считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизненных, жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
0: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
1: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте, Лиза, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня из-за гормонов по внешности это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
0: Привет!
3: Привет!
0: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
3: Наверное, месяц назад.
0: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
1: Но у тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
0: Потому что это все очень субъективно, видеть, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
1: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
3: Давайте.
1: Это ее щечки.
0: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
1: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
0: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
0: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
3: Да.
0: И для него это было пустой звук?
3: Да.
1: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну, я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
0: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко. Они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там
1: недоброкачественный
0: есть
1: человек.
0: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии и раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа. Они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
1: Ты права, абсолютно.
0: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
1: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
0: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
1: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но...
1: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
0: Да. Да. Папа хорошо придумал дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
1: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки вставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9-м или 10-м, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
0: Субкультура.
1: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
0: МРИ.
1: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только двумя как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он ли тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
3: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
0: Деликатная проблема.
1: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
0: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читал никакую книжку.
1: Хорошо.
0: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
1: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
0: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
1: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
0: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
1: Шаинской.
0: Да.
1: У тебя тоже есть
0: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит, Пискун, издай писк. Я говорила... И он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
4: Лолечка лежит мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
0: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала?
0: Только тебя.
1: Спасибо.
0: Но у нас в школе была ситуация. Это делала не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
1: Реально.
0: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
5: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
6: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить. Это надо специальные средства. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет!
6: Привет!
0: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
1: Согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это...
1: Подожди.
0: Ой, 25! Убавила себе, приукрасила, господи. 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной. И единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет. И среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
1: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе Да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
1: это
0: бери.
1: Есть главная проблема.
0: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
1: на сцене.
0: С тобой работал.
1: Мне если как... Филипп Киркоров, так
0: моя
1: скажет.
0: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка — это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот... Это из розетки, может?
1: Нет, это не поможет, он же...
0: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
0: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
1: Жарко, устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоих?
0: На обоих? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
0: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе. И именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка. Потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
1: Здорово, конечно.
0: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
1: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у Нины такие же глаза?
1: Нет.
0: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
1: Я знал, что будут твои глаза.
0: Да? Откуда?
1: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
1: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
1: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
0: Привет!
8: Привет!
1: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
1: кто-то издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
1: То есть большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
1: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
1: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
1: Буквально с будильником.
0: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
1: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они себе за 2 дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
1: Я что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
1: Ну, это мне... тоже верно.
0: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
1: Я вот, честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
0: 90-е — это ужас.
1: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было. Особенно, когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие. Джулия Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
0: Твоя мама смотрела это?
1: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье. Это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
0: Бедный малыш!
1: Мне бы... Я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что... А что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было... Ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
0: Тише, Вить, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
1: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
1: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
0: Интересно,
1: меня.
0: Почему это у тебя только тогда получится в свою сторону есть, а к другим нет?
1: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать. и я уже не нахожусь на грани припадка.
0: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
1: Может, оставим его как борьба за выживание?
0: Нет, моя борьба за выживание. Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Выплыву ли я, выживу ли я?
0: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
10: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
1: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
0: всего? Какой твой кумир красоты?
10: Наверное, ну, ты, это само собой.
1: Ну тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
0: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом, потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумиры девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
1: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
0: Это кто такой?
1: Или Сета Рогана.
0: Это кто такой?
1: Это пухлые мужчины.
0: Давид, это какой же небольшой. Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое.
1: Это я знаю.
0: Что у тебя очень красивое пальто, и ты очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
1: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда, тебя это не волнует?
1: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем, как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
10: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
1: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
1: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели
0: сказать. Опровергнуть свои слова.
1: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
1: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.
11: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».
2: Письмо от Анастасии. Она рассказывает про начало 90-х и то, как у нее в семье появились первые деньги и первая машина «девятка». Цитирую письмо. Несмотря на то, что места во дворах было достаточно для всех владельцев машин, папа каждое утро и вечер проделывал путь в 3 километра, чтобы вечером поставить, а утром забрать машину из гаража. Иногда мы ставили машину всей семьей, иногда он с мамой, иногда втроем, папа и мы с сестрой. Это были моменты для обсуждения будущего. Кажется, больше всего он хотел, чтобы мы получили хорошее образование и стали успешными. О будущем он рассуждал очень серьезно и предлагал нам делать так же, несмотря на наши 10 и 12 лет.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта оживших фотографий, который называется «Живое».
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Не зря это называется подкаст «Сон». Это наши личные истории. Они похожи на какие-то сны. Может быть, да, на такие затертые записи на кассетах, которые вот проступают, да, через помехи. Мы рассказываем их вам и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои

0: Истории о стране, ушедшей в прошлое. Мы их будем зачитывать в нашем подкасте. Присылайте письма и аудиозаписи с вашими историями, фиксируйте звуки какого-то шума городского, отправляйте их нам на почту podcasts@meduza.io. Пометку «Атлантида» не забудьте. Голосовые отправляйте прямо в Телеграм. Собачка, Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст. Кстати, вы можете присылать не только истории какие-то, да, звуки, но и темы для наших выпусков. Часто они совпадают с нашими планами, но иногда вы наталкиваете нас на мысли о какой-то вот теме, которой в планах у нас и не было. Сегодня мы будем говорить как раз на такую тему. Несколько слушателей еще в прошлом сезоне предложили поговорить о гаражах. Для России это и впрямь какое-то вот такое супер явление, заметное место отдыха мужчин часто, куда они уходят от рабочих, не знаю, семейных каких-то рутинных тягост. Это место сбора подростков, детей, как опасное, так и интересное, захватывающее. Мы видим вот эти ряды гаражей на окраинах больших городов как неотъемлемую часть пейзажа, которую ну вот никак не выкинуть. Вот эти ряды гаражей с трубами, часто на крышах чего-то лежит какой-то мусор. Мы стали вспоминать, в принципе, что-то вспомнили и добавили более родных для нас тему сараев. Мы сельские люди, как писали одни из наших слушателей. Ну вот вам сельские сараи. Поговорим об этом.
1: У меня гаражная оптика, которая, как в одном меме говорится, не наберет много классов, ведь она деревенская. Вот такая у меня оптика. Вокруг у меня все было деревянное в основном, и рядом с этими вот деревянными избами часто были пристроены гаражи. И вот эти гаражи, они тоже были внезапно деревянными. Сверху был шифер накрыт, если кому-то вот повезло его найти. А у тех, кто был недостаточно удачлив, было сверху рубероидом, черным квадратом, все закрыто. Ворота я точно не помню, какие были, но, по-моему, тоже деревянные. И там была такая особенность, например, у гаража, про который я вот хочу рассказать. У него был такой пояс или ремень. Его закрывали такие железные или чугунные прямоугольные палки. И они захлопывались и в центре закрывались замком. И замок был, можно сказать, карикатурный. Как вот сейчас можно увидеть на иконках, на телефоне, там, в приложениях. Там везде такой замок до сих пор рисуют. Ворота эти выходили на улицу чаще всего. Перед ними был выложен доски или мостик. И вот отсюда выезжало то, что живет в гараже. А вот во дворе, за этими огромными деревянными воротами, иногда находилась обычная, ну, человеческая дверь в этот гараж, через которую хозяин, собственно, и заходил. Такой гараж был у моего деда, уже покойного. И внутрь меня этого гаража спокойно пускали и позволяли в пределах разумного там все изучать. Ну, то есть там, ну, черные жидкости там, которые находил, не надо было на себя лить и внутрь тоже употреблять. Но там, в принципе, сложно было в себе как-то что-то найти интересное, потому что там было темно достаточно. Все полки были заставлены банками, гвоздями, шурупами. Ну, вот эти вот банки из-под кофе, в которые складывали все, что маленькое и может потеряться, вот все это складывали. Рядом с ними тоже были другие какие-то почерневшие от масла детали. Паутина там была и запах железа, смешанный с запахом резины и бензина. Вот это вот там он стоял прямо посреди всего этого. В центре этого хлама сияло сокровище. Это вот дедушкин мотоцикл «Урал» зеленого цвета вроде бы. И это вот было самое интересное в этом гараже и посреди всего этого барахла. На фоне вот всего этого бесконечного окружения деревянных брусьев, запах навоза, вот земля, грядки, дрова. И вот этот мотик, он выглядел, на самом деле, хоть он был достаточно старый, но он выглядел как гость из будущего. Вот своим запахом этим, который очень сильно отличался от всего вокруг. И вот своим именно внешним обличием, то, что он был такой блестящий. И вот как младенец, который познает весь мир через прикосновение, я вот так же вот знакомился, по сути, с этим мотиком. Лазил по нему, крутил руль, стучал по спидометру, чтобы стрелка эта прыгала, двигалась. Трогал выхлопную трубу. Ну, она такая блестящая, большая, толстая такая была. Гладил эти сиденья из кожи. Ну, в общем, много чего делал. Там еще, когда руль поворачиваешь, там этот булькал бензин. Откручиваешь, смотришь, что там булькает. Ну, в общем, там можно было долго себя занять. И там еще рядом была коляска, в которую я садился. Накрывался вот этой накидкой, которая была встроена в коляску. И сидел, грелся. И представлял, как это все двигается или едет. Но вот этот мотик, он так и ни разу вообще на моей памяти и не поехал. То есть он вот все время стоял. Там еще был красный, потом позже мотоцикл Иш Планета 5. Но суть в том, что они оба не ездили, а двигались они вот только лишь в моей фантазии.

0: У меня ощущения схожие. Правда, сразу скажу, что в моей семье гаража не было ни у кого. И средства передвижения своего не было ни у кого, даже мотоцикла. Но наш дом вот, в городке Курской области окружал такой комплекс сараев, гаражей и так далее. И ощущение схожее с чем, что, в принципе, у наших соседей, с детьми, которых я дружил, у деда тоже был гараж с машиной «Москвич 408». Посмотрите на картинках, что это чудо советского автостроения. Наверное, сейчас многие люди скажут, что он выглядел красиво. Ну, на тот момент это тоже было ретро, какая-то удивительная машина, непонятная, может, даже как из каких-то фильмов немножко американских. И в этот гараж иногда нас пускали, и мы вот сидели как раз в машине в этой, которая уже не ездила. Продать, видимо, они ее тоже особо 90-е годы уже не могли, потому что это была сильно устаревшая машина, никому не нужная. Вот так она стояла в гараже, покрывалась пылью, паутиной, но дети иногда ее оживляли, сидели в ней, крутили руль. Все равно в гараже со смертью деда они особо не убирались. Тот же запах масла, бензина какой-то, это все осталось. Потому что, ну, видимо, не нужно им было. Все, что надо, лежало в сарае, которые были у всех жителей квартир нашего дома. А гараж вот занимала эта машина. И так мы поняли, что, в принципе, в гаражах водится что-то интересное. Да, и вокруг мы иногда смотрели в щелку, какие машины там есть. Ну, чаще всего, конечно, особенно там, где вот щелка какая-то, паутина, да, вот это зрелище не забудешь, да, откуда тянет еще чем-то таким запахом. То есть это гараж неухоженный. Скорее всего, какая-то там будет старая машина. Встречался еще более старый «Москвич 407», такой батончик. «Москвич 401». Могла какая-то старая «Волга» спрятаться в гараже. Я помню, даже был нам известен гараж, где стояла какая-то немецкая машина еще до военных времен. Я не помню, как она называлась, но вот она была. На нее этот экспонат можно было посмотреть. Надо сказать, что вот эти гаражи представляли собой не что-то такое красивое, капитальное, не знаю, как гаражи в американских фильмах, а вот такого монстра, собранного из листов железа, покрашенного, перекрашенного. Может быть, тряпки забивали щели в нем. Были более новые гаражи, чуть подальше. Вот они представляли собой лабиринт, где, в принципе, мы играли в прятки, догонялки. Можно было что-то интересное, там какую-нибудь штуковину найти техническую, повоображать, не знаю, что это деталь от космического корабля. Но это переносило вот в такую какую-то другую реальность. Если вот вспомните первые стрелялки на компьютерах или приставках, ну, Doom, например, когда герой бредет в каких-то коридорах, еще чего-то. Вот у нас была такая своя реальность. Потом, правда, как раз мы перешли в виртуальную реальность из вот этой живой.
1: На гаражи больше походит первый Quake, наверное.
0: Может быть, да. Часто встречаются воспоминания, какие-то картинки, как дети прыгают с гаражей в снег. Ну, так как это Курская область, снега там было не очень много, поэтому такой картины из моего прошлого нет. Письмо от Дениса. Он вспоминает, что с друзьями, как и все городские дети, лазал по крышам гаражей. Он рассказывает, что владельцы гаражей, усатые мужчины, чинившие там свои автомобили или просто спасавшиеся от семьи, представляли единственную опасность. Разве что еще можно было упасть с этого самого гаража, что мой товарищ однажды и сделал, успешно сломав руку.
1: Территорию гаражей я вот когда жил в городе уже обходил стороной, не только потому, что мне это было неинтересно, но вот в принципе, эти сами гаражи, они визуально выбивались из всего пространства вокруг, и это такую тревожность у тебя вызывало. Потому что это однотипные такие коробки, которые тесно стоят друг с другом, и между ними пыльная дорога, где такие проплешины травы, рядом какие-то железяки торчат. В общем, выглядело это очень сомнительно все. Вот у меня лично это вызывало вот смесь чувств между промзоной и тюрьмой почему-то. И детей, играющих у гаражей, я тоже особо не видел. Да и на самом деле, вот я не могу по себе представить, чтобы меня в юности вот могло тянуть к этим недружелюбным на вид местам. Но могу понять, почему, возможно, это притягивало детей, потому что это место, оно вот другое какое-то. Тебя, конечно, будет втянуть к чему-то вот другому. И где? Как будто бы нет людей, нет контроля какого-то. И ты там как будто бы можешь делать, что заблагорассудится. Даже вот эти мемы постоянные про гаражи же, что вот стоит гараж, и рядом с ним все цветет, природа яркая, трава, а вот падает тень от гаража, и сразу за этой тенью там типа скелеты, шприцы, ножи, вот что-то вот пограничье такое, эти гаражи.
0: Вот как раз к гаражам, о которых ты говоришь, гаражи больших городов, я тоже практически никакого отношения не имею, потому что как раз вот те гаражи, то, что я назвал комплексом, конечно, это, ну, территория, может быть, 30 на 30 метров, как-то так, ну, в крайнем случае, на 50. Это было рядом с домами, между домами, и это было не очень опасно. Может, кто-то по традиции говорил, там, гаражи лучше не ходите, но это было вполне безопасно, городок маленький, никаких там шприцов, ничего не было, а вот именно такие индустриальные гаражи я видел только со стороны, возможно, слава богу.
1: Я вот со стороны тоже на них смотрел, но сейчас у меня эти гаражи вызывают интерес, особенно их вид, то, как они наслаиваются друг на друга, какое окружение выстраивается вокруг них, и это мне напоминает проявление жизни, как эти гаражи зарождаются, появляются хаотично, будто бы это вот распространяется мох или вот какие-то споры, они еще выглядят как ячейки или как вот эти вот клетки, которые расходятся в пространстве. В городе, где я жил, там есть такой лог, низина. Там когда-то протекала река, но, как и многие городские реки, она исхудала и почти превратилась в ручей. Но лог, вот этот рисунок бывшей реки, он остался. И вот по этим бывшим склонам, бывшему дну, стали застраиваться гаражи. И вот гуляя по городу, было неожиданно, когда вот я выглянул из зарослей каких-то, подошел к этому небольшому обрыву и увидел, что передо мной вот простирается вид крыш гаражей. И змейками вьется дорога между ними. И это вот было даже не в одном месте. И вот из этих гаражей торчали, как ты упомянул, такие самодельные трубы, скорее всего, от печек, карикатурно, как это, с паровозов, с такими шляпками. И над воротами нависали козырьки, которые говорили о том, что за пределы гаража особо владелец этого места не выходил, потому что там козырек был достаточно маленький, то есть, чтобы просто выйти покурить или там поздороваться с кем-то. Кладка у гаражей у всех была разная. И когда вот ты идешь по краям вот этого гаражного кооператива и видишь вот эту стену, можно было увидеть прям разные сочетания разнообразных кирпичей, материалов, узоров. Там были обветшалы и новые. В общем, такая прям настоящая мозаика из текстур. И некоторые гаражи, владельцы, они настолько до неузнаваемости меняли пристройками, надстройками, что возникали вообще какие-то безумные конструкции, из-за чего вот это вот все надстроенное, принесенное туда, поставленное со всеми вот этими выпирающими конструкциями, разрасталось, и вот над этими узкими дорожками, которые там оставались, нависало и превращало, мне кажется, эти кооперативы гаражные в такое подобие средневековых поселений. Мы, конечно, не подкаст про там топ-10 красивых гаражей России, но я вот хочу упомянуть про такое место в городе Воткинске. Это Удмуртская республика. И там есть гаражная многоэтажка. Там есть такой холм в центре города, в районе улицы 1 мая, по-моему. И там рядами гаражи друг на друга устроены. Прям несколько этажей. И я, когда первый раз это увидел, я очень удивился. И там можно с одного этажа на другой заезжать, вроде даже на машине, и сверху на все это смотреть. Кажется, что это что-то древнее, какие-то вот средневековые постройки. В общем, это выглядит впечатляюще. Это действительно вот такой пирог из гаражей.
2: В году, наверное, в 96-97, мне тогда было около 12, мы с моим другом Пашей нашли заброшенный гараж. Точнее, мы тогда посчитали его заброшенным. На самом деле это был вполне себе чей-то гараж, потому что на нем висел навесной замок. А этот замок мы сразу же сорвали, заглянули внутрь, увидели, что там чисто и хорошо, и убежали. В течение нескольких дней мы проверяли, что там с гаражом, и увидели, что внутри никаких изменений не происходит, значит, гараж никому не нужен, и можно его смело сквотировать. Такого слова, конечно, мы тогда не знали. И это было как раз вовремя, потому что в тот момент мы остро нуждались в какой-то базе, в убежище. Потому что именно в тот момент мы нашли шикарный способ зарабатывать хорошие деньги. Мы начали мыть машины на улицах. Это был довольно простой заработок, хоть и требовавший некоторой смелости и ловкости, но было две проблемы. Первая, вокруг шныряли всякие упыри, которые норовили у нас отнять деньги, а заодно у нас и поколотить. Нам это не нравилось, нужно было от этих упырей убегать, где-то прятаться. А вторая проблема была в том, что, чтобы мыть машины, тебе нужен инвентарь. Ведро, тряпка, губка. И этот инвентарь нужно где-то хранить. Ты же не будешь его уносить каждый вечер домой. И вот этот гараж пришелся как раз вовремя. Мы его обжили и начали хранить там свой инвентарь, начали там прятаться от наших врагов. А потом уже, когда наш бизнес пошел в гору, мы там стали праздновать наши победы. Самое кайфовое все-таки было собраться вместе на пирушку в нашем гараже и тихонечко смотреть в открытую дверь.
0: Хочу поговорить про сараи. Кстати, вот про средневековье, если говорить, рядом с несколькими вот нашими многоэтажными домами были сараи, которые построены, ну, специально для их жителей, такие длинные ряды, одноэтажное строение, у которых двери выходили на обе стороны. И вот эти двери были разноцветными. Это, в принципе, напоминало, да, от какой-то европейские городки яркие, только вместо домов там вот эти вот двери. Их можно было разглядывать часами, потому что они абсолютно разных оттенков, чем-то могли быть обиты, разные замки. В общем, такой богатый мир, который вроде ничем не примечательный, но если взглядеться, достаточно интересный. И вот как раз сарай у нас был, это было царство моего дедушки. Он увлекался рыбалкой, там в основном лежали его удочки, какие-то спиннинги, куча всего. Стоял мопед, потому что до какого-то пруда или нормального участка реки надо было далеко ехать. Потом это как-то сменило дача 90-е, потому что надо было какие-то овощи выращивать тупо, потому что их, ну, часто не было в магазинах или на рынке они были дороговаты. И удочки стали заменять ведра, лопаты, какие-то плоскорезы, всякие такие огородные девайсы в большом количестве. Мопед сменил более практичный и дешевый в эксплуатации велосипед. Но какие-то все равно там, не знаю, плащи, палатки, то, что дача тоже была далековато, в дождь можно было попасть, это все было. Там было хозяйственное сердце любого, наверное, дома, квартиры российской в провинции. Такой глубокий это погреб. Там хоронились сначала в основном консервы, еще чего-то, хотя у меня бабушка не очень это любила консервировать. Потом картошка дачная туда заехала в большом количестве. Периодически эти сараи, кстати, грабили. Я помню, у каких-то наших соседей даже унесли банки с соленьями. Пытались ограбить и наш сарай, но там в этот момент ничего не было. По-моему, какие-то ведра унесли, там два ведра не очень хороших даже. Может, велосипед бы тоже утащили, но вор пришел в неудачное время. Велосипедов не было в тот момент ни моего, ни деда. Где-то мы были, то ли на даче, то ли на рыбалке. Рядом с этим комплексом, в принципе, были еще самостроенные сараи людей, которых не устраивали вот эти клетушки, которые хотели большего пространства. Это, ну, пожилые тоже такие ровесники моего дедушки были. подчеркну, это были не гаражи, хотя были более широкие двери, площадь, в принципе, наверное, позволяла разместить машину или мотоцикл. У них были тоже велосипеды, мопеды. Я так понял, да, потому что я видел, просто вот эти пожилые мужики могли собраться в сарае у одного из них, поговорить о рыбалке, где клюет, на что клюет, какая новая удочка у кого. Потом темы плавно перешли, когда начали увлекаться дачами, по семенам, рассаде, где какая картошка хорошая дает урожай, какие удобрения где взять и так далее. Играли в домино, наверное, выпивали. То есть это было такое место отдыха людей. Либо сам человек время там проводил, может, чтобы опять же не мешать жене и детям, внукам. Либо вот они там встречались и такой клуб аристократический, да, в сарае по обсуждению близких тем. Вот такие были большие сараи. Выглядели достаточно тоже живописно и красиво. Полной противоположностью этим сараям, которые для себя люди делали, были сараи, которые соорудили из будок грузовиков каких-то старых или даже автобусов, если человеку досталось. Я помню, как раз рядом с нашим сараем напротив был сарай из автобуса, я даже не знаю такой марки. У него были забиты окна, то есть свет туда явно не проникал. Был виден маршрут, даже что-то было написано, но не разобрать. Видимо, в каком-то городе его достали, эту коробку из автобуса, и вот сделали из нее сарай. Выглядел он жутко, как будто что-то вот он пережил. Не один апокалипсис. Был ржавый, покрашен одной краской на другую, через это проступала ржавчина. Очень была постапокалиптическая картинка стояла. Ну, его хотя бы оттеняли живые сараи, живые гаражи, которые находились рядом.
1: Я вот такое видел, кстати, много вдоль Байкало-Амурской магистрали. Там в городах видно, что люди используют вагоны поездов. Прям рядом с друг другом стоят вагоны очень разных видов. Там и грузовые вагоны, и пассажирские. И видно, что это приспособлено для хозяйства. И там это вот не, как ты сказал, внезапно разбросано, хаотично. А там это прям видно, что это целое хозяйство. Ну, там у них соседи есть в таком же вагоне. У каждого свой вагон, как говорится.
0: Для многих наших, наверное, слушателей и для нас привычная такая часть пейзажа – это заброшенные машины и автобусы, которые как раз никто не пытался даже обустроить под что-то утилитарное, а они могли стоять в поле, могли стоять где-то около полузаброшенной промзоны. Вот у нас какое-то время стоял остов Икаруса, даже с сиденьями, которые постепенно разбирали. Но это как раз очень похоже, кстати, на то, как ты сидел в мотоцикле, а мы сидели в этой машине в гараже. Да? То есть тоже себя представлял либо водителем, либо пассажиром. Особенно, наверное, постапокалиптично выглядели кабины от грузовиков, которые тоже часто встречались. И в них тоже можно было посидеть, покрутить руль. Может, отсюда у нас такое думерство есть, что мы сидели в этих кабинах, крутили эти рули на каких-то ободранных сиденьях. Ну и надо было вовремя узнать, что где-то появился такой либо кабина, либо автобус, либо даже старый легковой автомобиль, потому что его быстро очень начинали растаскивать. Сначала на цветной металл двигатель уносили, потом, видимо, какие-то просто приборы, запчасти. Ну и в итоге сам остов разбирали на металлолом, разносили. Надо было успеть его освоить, в нем посидеть.
1: Про сарай я могу добавить то, что вот ты рассказывал про гаражи, что там проводило время детвора. Ну вот для меня, по сути, это были сараи, они мне заменили гаражи. То есть я забирался на их крышу, прыгал в снег. Это было такое место, забитое хламом. В нашем случае 80% сарая всегда было забито дровами. И часто туда просто приходилось за дровами ходить, чтобы печку топить. Ну, по сути, вот, да, сарай, это стало местом игр, там, пряток или что-то еще. Лазишь, смотришь по этим поленицам дров, когда берешь дрова, то смотришь, когда же обвалится вся конструкция, какую деревяшку вынуть оттуда. И тут у меня одно из воспоминаний приятное с этими сараями, что когда вот было солнце, эти сараи, так как они были из досок в основном, и между ними были заметные щели, то эти сараи изнутри, они пронизывались лучами света. И так как там было пыльно, или когда ты заходил за дровами, вся эта пыль, она поднимается вверх, лучи, они пронизывают эту пыль, и ты просто замираешь и смотришь на эту красоту. Вот это я помню очень хорошо. И ты еще сказал про кражи. У нас, прикинь, тоже такое было. У нас украли пилу из сарая. Причем там были гениальные какие-то воры. Это было зимой. То есть прям как в комедиях советских. Там были следы на снегу видны. И мы потом строили новый дом. И все эти сараи стали разбирать. И было вот тоже интересно ощущение у меня в детстве, когда я увидел, что сарай разобрали, а вот этот хлам как лежал, так и лежит там, только без стен. И вот мне показалось, как сразу стало одиноко и так грустно смотреть на весь этот хлам, а вот когда стены сарая все вот это в себе сохраняют, кажется, что это даже не бардак, а что в этом что-то есть. И поэтому к сараям у меня, да, очень теплое чувство до сих пор. И слово это в России считается, что сарай — это что-то такое, какое-то неприятное место, по-моему. А вот в тюркских языках сарай, по-моему, это как дворец.
0: Или даже дворец, да, сарай.
1: Да. Так что я вот близок к этой эмоции, да. Наш слушатель пишет о том, как они взаимодействовали с гаражами, а именно с самой конструкцией гаражей. Они пытались отдирать железки, винты, залезали внутрь. В общем, изучали всевозможно тактильно эти гаражи. И процитирую конец этого письма. «Еще мы бегали по крышам гаражей, прыгали на дальность и гонялись друг за другом на скорость. И жевали гудрон с крыш». Картина, конечно, представляется очень красочная. Как дети стоят на крыше и жуют гудрон.
0: Что делать, видимо, жвачки не было тогда? Или была дорогая?
1: Да, мне кажется, жвачка была уже. Просто любопытство, думаю, намного интереснее жвачки. Я вот, когда проехал всю Россию с востока на запад, и я не хочу после этого сказать, что я за одну поездку понял всю страну, но, по крайней мере, я много чего увидел. И вот на сопках Владивостока я снова увидел вот эти вот полоски гаражных крыш, которые, кстати, стали еще более заметны из-за рельефа. Они по нему так играли, и было видно вот эти вот пестрые крыши гаражей, которые где-то вдалеке, или внизу, или вверху, или за рельефом, например, даже девятый этаж какой-нибудь панельки может быть на уровне соседнего гаража. И даже когда вот я был у берегов реки Амур, там тоже были гаражи. Когда я оказался на Байкале, я видел справа от пейзажа у себя, что, похоже, там тоже гаражи стоят. Но они сразу себя выдают в пейзаже, ты сразу их видишь. И даже вот когда я был потом на острове Котлин, это вот где Кронштадт стоит, там у воды Финского залива тоже я увидел эти знакомые крыши гаражей. И я вот думаю, что гаражи, мне кажется, что это такой символ какого-то индивидуализма. Как бы что ни пытался нам показать 20 век и эти вот слова коллективизация, там, общество. Мне кажется, все-таки в России люди, они очень-очень сильно индивидуальны. Все очень разные. И вот для людей, которые живут в России, для нас, которые там жили, гаражи, наверное, это символ вот этой разности. И каждый, кто во что гораст, превращает это место. И из этого оно такое бессистемное, стихийное, что это место, вот где одинокие мужчины держат вот эти вот свои мотоциклы, которые не ездят, и другую утварь. И в этом месте, я думаю, они мечтают о каком-то своем будущем, возможно, рефлексируют о прошлом, какие-то планы строят. Многие, наверное, скрываются от своих семей, потому что в России часто бывает так, что как будто бы мужчины, они отдельно как-то живут от семьи, в каком-то своем мире, и с этим не делятся.
0: Ну, я, может, с тобой немножко не соглашусь, потому что классический гараж – это все-таки времен 80-х, 90-х, а тогда как раз машины были не у многих. Просто они ярко выглядят. Ну, даже вот если вспоминать наш дом, вот в этом районном городке, где, кстати, жили достаточно зажиточные люди, которые работали на автобазе или еще что-то, и посмотреть, сколько там было гаражей на самом деле, достаточно удручающий вывод, что, может быть, один автомобиль, если был на подъезд из 8 квартир, то это хорошо. А были, в принципе, подъезды, где не было машин. И мне кажется, что вот потом, когда люди стали покупать авто, особенно в больших городах, они просто стали находиться во дворе, а гараж был, во-первых, где его взять, во-вторых, не очень нужным, потому что ремонтируют тебе твою машину в техцентре, вот она у тебя под окном. Поэтому, наверное, все-таки мне кажется лично, что это такое вроде и примета, но на самом деле это удел не очень многих свободных мужчин. Потому что, в принципе, если перекладывать число этих гаражей на количество людей, ну, не так их и много. Как раз вот в 90-е, где-то к концу, особенно в начале нулевых, люди стали покупать, может быть, старые «Жигули», может, новые «Жигули», старые иномарки. И вот в нашем городке, да, как раз спрос на гаражи повысился, старые машины оттуда стали доставать, туда стали заезжать новые. Их там как раз вот чинили, что-то с ними возились. Но вот в тот гараж, где стоял «Москвич» это 408, так никто и не заехал. По-моему, он до сих пор там и находится.
1: Я могу даже частично согласиться, потому что в определенный момент жизни человеку очень нужен гараж. Просто он просыпается, наверное, и думает, мне нужно купить гараж. Но в определенный момент, мне кажется, этот гараж становится такой обузой, да, от которой хочется избавиться, потому что даже если этот мем «продам гараж», что люди просто в неочевидных местах пишут, что они продают гараж. И мне кажется, это такая объединяющая многие народы Восточной Европы, наверное, вещь. Но потому что я помню, что я проехал кучу километров, оказался однажды в Польше, там заселился в квартиру, и выхожу, а там в подъезде написано «Продам гараж». Я подумал, какие разные страны, а проблемы у людей одни и те же. И вот как ты сказал про машину, которая была в гараже, что она так и простояла там и никуда не поехала, то тут тоже такая история случилась и с мотоциклом, которую я вначале говорил, потому что потом я уже узнал, что у деда был план, чтобы продать эти два мотоцикла и купить себе машину, и поставить ее там, и ездить на машине. И он продал эти мотоциклы, положил вырученные деньги на Сберкнижку и вот ждал удачного повода, чтобы купить себе автомобиль. Но, к сожалению, он ушел из мира раньше, чем осуществилась эта его идея, и эти деньги до сих пор лежат на этой Сберкнижке. И это вот тоже такой символ этого гаража, что в этом месте люди строят какие-то свои планы на жизнь, но иногда с этими планами лучше не задерживаться.
0: Мы говорим вам до свидания. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, напоминаем снова, пишите по адресу podcast@meduza.io. Голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcast.
1: Подписывайтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, что дослушали нас до конца. Наш следующий выпуск будет посвящен церквям, так что пишите письма и присылайте голосовые сообщения про то, с чем у вас связана эта часть жизни в России.
0: Наверное, уточним немножко, что речь будет идти в первую очередь все-таки, наверное, о зданиях церквей и их окружении.
1: Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и держат.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под.

0: Грязь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

мне как попить воды.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

0: вечера нет.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько,

предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали, ой. Вода такая прозрачная, Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же как животы размолились у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. КВЖДинцев встречали очень хорошо. Для всех КВЖДинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже КВЖД, то КВЖДинцы, Россия, Советский Союз принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения, и китайцы, и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал. Прямо на пути. Вот тогда я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: А откуда в Москве взялись у них знакомые, если они
3: ну, как же, уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД, и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у одних мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 35-м году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые 2 года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом, да?
0: Мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждались жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого я

0: якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у нее вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых «харбинцев». Бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоуго, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано 4,5 тысячи харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
1: Я помню, когда пришли арестовать отца. Так грубые такие, грубые.
2: Когда это было?
1: В 37-м году, да. 28 августа. Я была дома.
3: Он был арестован 1 сентября 1937 года.
4: Был 18 марта, день Парижской коммуны. Тогда отмечался как праздник, обязательно там что-то, собрание, какие-то заседания и так далее было все это. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
1: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип, что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Вот так я ему сказала. Потом, когда увозили отца, он даже... Потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед: «Папа, ты скоро придешь». 12 лет мне было. Я вслед крикнула: «Папа, а ты скоро придешь».
4: Калитка открывается, кричат: Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, вернитесь». Ну, мы, значит, с мамой вернулись. Ходим, а у нас на крыльце, в общем, куча народа стоит. Темно. Мама открыла двери, все вошли. Мы сели.
2: Мужчины стали?
4: Мужчины. Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну вот потом мама говорит, что «а можно я дочку спать уложу в другую комнату?» Они говорят: «Пожалуйста». Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
5: И вот ночью пришли за папой.
2: Как это
6: вы
2: было?
6: Помните это?
5: Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Угу. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой. Угу. А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, же для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомый, наверное, там, ну, таким образом.
7: Они... Ну, да.
5: Ну, вот, папа, вот как раз и я прощалась когда с ним, он мне сказал: «Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо». Он не думал, что может. За что его? Ну за что? Он же не мог предположить, что могут так сделать.
0: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая. «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины». Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой. «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы». В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
3: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
6: Уже 17-го сентября?
3: Да, 17 октября.
6: Угу. По какой статье?
3: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
6: Угу. А маму арестовали?
3: Маму арестовали 11 сентября и расстреляли 21
6: октября? Октября.
4: А потом пришла, в августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано: «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
1: Да, вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
0: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
1: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из 5 человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
2: Ну, а Женя, ты репрессировали их. А Женя что-то узнавала?
1: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в 37-м году
2: родился сын.
1: Борисом назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД. Вот. И там грозили ей. И она с маленьким приходила. А ей запретили приходить с ребенком. Вот. И грозили, чернильницы в нее бросались.
0: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был харбинцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не загремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала, я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, вместо следующего дня, мама ходила в тюрьму. Там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходили вокруг тюрьмы, ходили, выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью пришли, тоже ночью пришли. Все опечатали, меня увезли в распределитель. Детский распределитель называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар. Ну, как детский дом, только еще хуже, потому что распределитель
1: такой. Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела, просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут вот она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то, папу посадили, могут и меня посадить, ты останешься одна, что ты будешь делать, тебя в детдом сдадут, а у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты, там какие-то фанеры, какие-то тряпки, все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день. Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Но что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это писать просто. У нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавает свет. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, или чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались, но... В общем, я крепился, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Поезд тронулся. Я в окошко смотрю, она смотрит на меня. Слёзы катятся у неё и у меня. Так уже я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но всё прямо затмевает глаза.
1: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать.

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 1939 году только.
3: Значит, вы в 1937 маму арестовали, тоже да. Да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее? В лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка у меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки и выслали ее на остров Бугуй. В Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, в разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не может, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на Лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «Вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протокол, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но к 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин. Пока.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, бисата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись

себя, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами снова подкаст «Нота Бена», наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, это совсем уж какой-то уровень. Уровень, который недоступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос «Ladies first» у нас, поэтому первые вопросы у нас будут от дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «1001 альбом», который стоит послушать?

что это вот очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такое, ну, эта книга, это такой, знаете, научпоп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены, важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому, если вы уже сейчас на таком, ну, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там 1000 альбомов вы прослушали, как раз все, которые в этой книге описаны. Ну, то есть вот где-то около этого числа, там 500 тысяч, эта книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете как бы с нуля, ну, то есть хотите в в эту тусовочку классных, нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыке, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть, исключительно как ликбез я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я как бы у некоторых, так как вопросы были в Телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями. Фамилии мы все опустим, просто как такое фамильярство себе позволю, буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, вот Анастасия, уже другая, спрашивает, что вы скажете по поводу группы Кармен? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя, и была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Ну, что я могу сказать? Я с вами, наверное, категорически не согласен по поводу определения группы Кармен. Сейчас попробую объяснить. Ну, давайте начнем с фразы «определило развитие поп-музыки». Да, ну, я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика вот искусства, такого вот музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была так культурно закрыто, скажем, да, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, вот, и не всегда была возможность приобрести то, что ты хочешь, что доходило, то доходило, там, кто-то покупал, что-то там переписывали, и вот это доходило до широких масс. А ввиду такого скудного выбора, возможно, да, группа Кармен что-то там и определила, как бы в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных исполнителей, потому что Кармен это очень во многом там калька там сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп стандартов, вот именно вот поп-синти-поп стандартов, короче говоря, да, то есть не какой-то там экспериментальный электропоп, там, как, я не знаю, таксидом он какие-нибудь, а вот что-то там максимально простое, вот то, что по MTV, вот если вы сейчас включите какой-нибудь MTV, там, подборка музыки 80-х, вот одно и то же, то вот оттуда приблизительно все это и бралось. Электропоп-радиоформат. Поэтому как бы не думаю, что там группа Кармен как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки. В плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом. Ну, как попытка сделали они. Вот у них дебютный альбом там 90-91 года «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный. Его там куда-то даже какие-то списки засовывали. Но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «London Goodbye». И вот, как мне кажется, песня «London Goodbye», она успешна потому, что она вот максимально по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт-поп-звучание. Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст, на самом деле, чего вот у группы Кармен удавалось единожды вот как раз в этой композиции, потому что во всех других, там, ну, просто как там Кира Кирасан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот «London Goodbye». Поэтому с вашим определением места Кармен как какого-то проводника российской поп-сцены, я, ну, наверное, не согласен, ну, практически там на 90%. Возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах. Следующая часть вопроса, адаптировав электропоп для российского слушателя. Ну, тут я уже сказал, что тут не то чтобы адаптировали, скорее просто взяли и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свое творчество, это конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. У меня там был выпуск про вот группы, как раз которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом говорю. Но в целом, то есть, где

0: как-то в начале 90-х уже синти-поп, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно меломанам покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, там появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая. То есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-83-м уже. То есть это такое самое-самое начало, самый примитивный такой электропоп. Надеюсь, что ответил я на ваш вопрос. Следующий вопрос, последний вопрос от дам. У нас его задает Екатерина. Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра? Желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Gordons попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы. Играют такой... У них один альбом вышел, на альбоме он тоже называется Gordons. Там такой как бы человек в скафандре изображен. Черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная. Вот очень, очень вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше... Ну, Echo and the Bunnymans могу порекомендовать. Это, ну, она так как бы достаточно известная группа, но, как правило, известна за счет там 2-3 песен. Killing Moon у них там самый, наверное, известный сингл. Ну, еще там парочку. Вот послушайте их прям альбомами, потому что группа очень интересная, очень там классный вокалист. По стилю это вот такой не самый обычный постпанк, поэтому, опять же, рекомендую. Что-нибудь еще? Вот здесь уже, наверное, посложнее будет. Попробуйте, ну, это не совсем постпанк, но вот из той же, скажем так, плеяды Marty and the Muffins. Это жанр тяжело определить. Это вот не тот постпанк, который грустный, прям уж совсем. Это скорее такое прото-инди, что ли. Вот. Ну, группа в любом случае интересная. Возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, Lydia Lunch. Lydia Lunch, множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком, вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю, кстати говоря, из такого, если более агрессивно, экспериментально ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Birthday Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это очень-очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про постпанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, ну, тяжело, но я думаю, там 5 групп будет достаточно, возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим мы к мужской половине вопрошающих. Первый, Дмитрий, пишет: у меня 2 вопроса. Первый, что вы думаете про такого исполнителя, как Кэптэн Бифхарт? Почему такой музыкант остается недооцененным до сих пор даже среди меломанов? Второй, почему сейчас молодежь все меньше слушает рок? Видите ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Давайте начнем с первого. Что я думаю про Кэптэна Бифхарда? Это гений музыки, абсолютно фантастический исполнитель, фантастический деятель. То есть здесь я думаю, ничего нового вам, как поклоннику, я не открою. Почему музыкант стоит недооцененным? Здесь я с вами не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным? То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку. Все-таки у Бифхарда музыка, скажем так, очень тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия. Для обычного такого слушателя, да, вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэптэна Бифхарда, ну, понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть, возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал. Но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой, в таком абсолютном значении, не думаю, что Кэптэн Бифер там какая-то фигура неизвестная. Я думаю, что среди тех, на кого его музыка рассчитана, он довольно известен и всеми любим. Это я вам точно могу гарантировать. По поводу широких масс, никогда он не будет популярен в широких массах, это надо тоже очень четко понимать. Вот это, знаете, это вот если какие-то аналогии там проводить, не знаю, с футболом, да, то есть вот если вы как-то поверхностно смотрите, то вам нравятся люди, которые там голы забивают или там красиво как-то обводят игроков, там дриблинг, там пас на 40 метров и так далее. Вот. И, например, условно говоря, там позиция опорника, который просто отбирает мячи, она, ну, не вызывает у рядового там человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг. То есть это такая нишевая очень позиция. И вот Бифхарт, наверное, такой опорник в мире музыки, как и многие экспериментальные музыканты, то есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу капитана и его магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок? Видит ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то, да, сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю, сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в 10-е годы новую волну популярности обрела. Я думаю, что у рока нет проблем. Ну, рок, опять же, в самом широком смысле. Там понятно, что какие-то жанры переживают там третью молодость, какие-то жанры ввиду своей простоты, там, танцевальности, там, поп-панк какого-нибудь вообще не нуждаются ни в рекламе, ни в поддержке. Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые, понимаете? Они не рассчитаны на какую-то очень широкую аудиторию. То есть, условно говоря, посмотрите видео там с современных фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайко-билли-фестивалей, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже, инди-фестивали, там, вот, Вудсток недавно повторили, по новостям передавали, что вот еще раз, то есть абсолютно нет никакого падения рок-музыки прямо уж на какие-то там низы. Здесь, знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство, это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки, он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, там, кто в последние годы получал премии, кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень такое нестабильное, просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде, на самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь, да, поэтому и ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? Но вопрос сложный. Так вот сходу я вам, наверное, не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, я вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов и вокалисток, и вы мне разрешаете. Такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была. Фантастический вокалист, очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Игги Поп, 100%. Он такой, умеет быть разным. Вот это очень-очень важное качество в вокалисте. Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли, трагически погибшего, выпустив всего один альбом. Такая надежда рока в 90-х годах. Альбом Grace 94-го, кажется, год, или 95-го. 94-й или 95-й год. Послушайте, тоже очень рекомендую. Ой, кого бы еще-то вам так вот назвать, чтобы прям не в бровь, а в глаз. Да давайте вот на трех остановимся. Если брать вокалисток, здесь, наверное, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Velvet Underground пел, потом у нее сольная была большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью, из Using the Benches. Давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок-н-роллом, и вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит, и то, как он поет. Корреляция не очень уместное слово, но вы поняли, стилистическое соответствие. То есть, подходит ли под песни Игги-попа, вокал Игги-попа? Вот в его случае подходит, а в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше, к концу мы потихонечку подходим. Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает. Вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление. Могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если греческие мы берем, я бы здесь выделил группу Socrates Drunk The Conium. Это очень интересная полуэтническая, полупрогрок. То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark folk рокеры, вот Socrates Drunk The Conium это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать. Есть группа, кого еще можно вспомнить, Axis есть группа, это, но она не совсем греческая, это как бы французская группа, но там греческие иммигранты, как бы иммигранты из Греции, эту группу составили. Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать. Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете, они такие как бы веселенькие, в духе там Нил Янга, вот когда он с Кросби, Стиллом Нэш пел вместе. А вот третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок, так называемый. Ну, то есть, есть регион Анатолия, и оттуда вот несколько коллективов. Главный там парень был Эркин Карай. Это легенда вообще турецкого рока. Это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от там, через представителя анатолийского рока группа «Монголы» была, я не знаю, как там она на турецком читается, ну, переводится как «Монголы». Значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы «Манга» такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересно. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать, послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это, он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что он достаточно разнообразный, потому что, ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр, ну, формировался в процессе, ну, достаточно разные, поэтому я вам рекомендую порыться, значит, в этом вот направлении, там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил в вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dies называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню «She Lost Control» от Joy Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита, у него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такой хардкор-джаз. Припанкованный хардкор-джаз, то есть это такой стиль, где музыка такая, ну, соответственно, свинговая, такая припанкованная немножечко, довольно такая легкая, веселая, даже танцевальная, и поверх нее вот этот вот вокал, метал-вокал, я знаю, там есть какие-то грув, еще какие, я вот честно не разбираюсь абсолютно вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов, поэтому лучше просто скажу, что какой-то из них, потому что, ну, не хочу выглядеть дураком. Вот, и как оцениваю жанр, я жанр оцениваю очень хорошо. поскольку я вообще люблю такие сочетания, эклектичные сочетания в музыке. Есть там, допустим, подтип музыки, как такая эротическая, да, музыка, то есть это какие-то разговоры в стиле секса по телефону под такую, знаете, музыку из порно. Вот, такой очень интересный музыкальный эксперимент. И вот эти вот смешения жанров, там в постпанк манере есть такие коллективы. Вообще все это очень интересно. Я обеими руками за эксперимент, я очень люблю какие-то нестандартные ходы, поэтому свинкор, я думаю, что это, наверное, один из моих, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. Поскольку, в принципе, метал-музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот, люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто там, великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то метал всех мастей, они как-то больше всех обижаются. Но вот такие выражения. Я надеюсь, что Никита на меня не обидится, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня это такой, да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем, пользуясь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Neue Deutsche Härte? Я надеюсь, правильно я прочитал Härte, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина. То есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот в как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну. То есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание писало про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это, извиняюсь, надо выговорить по-немецки, Einstürzender Neubaut. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки, извините меня, франкофоны, я понятия, нет, не франкофоны, франкофоны. В общем, кто знает немецкий, вы меня простите, я не специалист абсолютно. И, значит, на вот этот вот Industrial очень всем понравилось, там потом появился пост-индастриал, группы типа The Young Gods, швейцарцы, очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Härte. Это новая немецкая тяжесть, переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название этой группы, Аумф, там, Рамштайн и так далее. Вот это вот, значит, группа. Я вам скажу так, мне, это такая, ну, небольшая история, там, выпустили альбом Аумф, там, какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают, я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту, там Аумф, по-моему, группа из Вольсбурга, тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку, вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая альтернативный хард-рок, или как-то так он называется, это вот типа Evanescence, System of a Down, вот то, что в нулевых вот у всех в плеерах было, вот это, значит, все продукты Neue Deutsche Härte. Мне что Rammstein, что Evanescence, System of a Down, что Oomph абсолютно не близки. Если брать именно музыку такую метал, мне больше вот направление, которое вот скандинавские страны, там black metal, там пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что по мне вот это вот Neue Deutsche Härte, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. Объясню, почему с другой. Вот до этого были жанры там типа помп метал, да, помпезный метал, типа Европа, группа там, Финальный отчет исполнили. Абсолютно отвратительная песня. На мой вкус просто. Я считаю, что каждому человеку, который слышал песню по радио, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европа, потому что, ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им можно поставить заслугу, они пытались как-то немножко с другой стороны эту метал-волну, ее как бы опопсеть, но более качественно. Да, то, что получилось гораздо лучше, чем помп-метал, но гораздо хуже, чем метал и хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны. То есть она такая более простая, абсолютно не экспериментальная, абсолютно нудная и однообразная, как по мне. Да, там можно Рамштайн хвалить за ироничные, там, такие эпатажные текста, за эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают. За такую подачу, сделать так из металла такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга Neue Deutsche Härte. И очень коммерчески успешный жанр, надо сказать. Тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса. Я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии, были жанры, ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Neue Deutsche Härte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, я их не слышу. Возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм, наверное, сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так целого жанра высказываться, я как бы в следующем там выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу, что можешь сказать про группу Клатч? Группа Клатч – это культовый коллектив 90-х, который... Давайте пока культовый коллектив 90-х. Я слушал у них, ну, наверное, альбомов 5. Вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя, не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно, я очень рекомендую первый альбом послушать группу Клатч, а дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится, она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я, ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый — это текст, да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет, если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы, это все-таки музыка, а не поэзия, поэтому определенное на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство – это стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых, я не знаю, что там дальше у них, но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое, ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки, и везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне. На хорошем, таком, как бы, не выдающемся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая. Очень даже солидная. Но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет его не совсем оправдан. Третий – это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок-музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой хард-рок ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных, здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Клатч, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваши вопросы. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. через где-то недели 2-3 после выхода вот этого выпуска. Ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: покажет по ящику.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
3: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю. Я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю, и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования гендерной теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов.

исполнительница, но не композитор. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах. Так вот, среди этих портретов, если и будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. А если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бехдель. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины в персонаже, второе, говорят ли эти женщины между собой, третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм первый, есть ли там женщины, персонажи женщины, второе, говорят ли они, общаются ли они между собой, или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третье, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин. Ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами, для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А тест Бехдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну, они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Но оказывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем... Я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста.

0: А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портретов в ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. Как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендеру, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два, но может быть их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. А гендер – это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнуто маскулинно говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. А альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой, но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. А мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупность биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследование, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной. Хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это, как бы сказать, настолько просто, что не нуждается, мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной платы. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории, это не понимание не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые, и в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие патриархат, например, выросло таким образом, оно сформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом используется другими теоретиками, в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, почему не было, почему исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да? Можно таким образом, в общем виде можно таким образом. Существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие, прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло с неравенством им там и тогда. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так. Этот подход, конечно, возможен, и на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так, но почему, глядя на прошлое мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия «домашнее насилие» в последние 2 года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорвано дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для обсуждения. Крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, пожалуй, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, кстати, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи и темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг, женский опыт социализации, женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы, для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, а это, они у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь и сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так, как я его себе представляю? Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый?
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
3: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский расскажет, зачем страны НАТО и Варшавского договора решили зафиксировать статус-кво в Европе и почему СССР согласился подписать международный документ, который обязывал его соблюдать права человека. Как Хельсинские соглашения 15 лет обеспечивали мир в Европе, стали мощным толчком к демократизации в странах советского лагеря и распаду СССР, но не смогли обеспечить стабильный мир на европейском континенте. И, наконец, можно ли повторить их успех сегодня? В первом выпуске соглашение между Сталином и Черчиллем на клочке бумаги, разделенная Европа и кому был важен статус-кво.
4: 50 лет назад, 1 августа 1975 года, Хельсинки. В здании Хельсинского дома, огромного модернистского здания, построенного всего 4 года назад и отделанного карельским мрамором и финским деревом, лидеры 35 стран от Соединенных Штатов и Советского Союза до Люксембурга подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы знаем этот документ как Хельсинские соглашения.
5: 1 августа 1975 года в столице Финляндии главами 35 государств был подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот важнейший документ содержал целый свод новых принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования. Выступая на совещании, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал:
6: «Видно, полита кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Очень важно провозгласить правильные и справедливые принципы отношений межгосударственными».
4: Действительно, Хельсинские соглашения, с одной стороны, были прорывным историческим документом. С другой стороны, они принадлежали своей эпохе, эпохе Холодной войны, эпохе противостояния двух больших и сильных военных блоков – НАТО

что подписавшие Хельсинские соглашения смогли добиться своей цели – мира для европейского континента, но лишь на историческом отрезке, в котором они сами жили, в период Холодной войны. Когда Холодная война закончилась и Советский блок распался, Европа оказалась в новом мире, и хотя Хельсинские соглашения продолжали и даже сегодня продолжают играть большую роль как основа того миропорядка, в котором права человека, по крайней мере в теории, должны играть не меньшую роль, чем вопросы безопасности, со своей главной задачей – поддержание мира на континенте – они не справились. Мы это видим вокруг себя, читая ежедневные сводки о войне в Украине. Но давайте посмотрим, как европейские страны, которые были на момент подписания соглашений непримиримыми антагонистами, пришли к тому, чтобы заключить такой важный документ. Как получилось, что именно в этом документе впервые права человека обрели настоящую правовую силу? Это длинная история, и начать ее нужно с 1944 года. Это очень важно, потому что у нас российские власти и президент Путин очень любят ссылаться на эту ялтинско-потсдамскую систему, которая определила весь последующий ход событий, позволила избежать войны в Европе новой. В действительности это не так. Это такой ретроспективный взгляд. Большой войны не случилось, значит, ялтинско-потсдамский процесс позволил ее избежать. В действительности Европа жила в таком перманентном напряжении вплоть действительно до Хельсинских соглашений. И это напряжение было заложено вот не буквально ялтинско-потсдамской системой, а тем, что произошло в 1944 году. 1944 год. Идет война, Вторая мировая. Уже понятно, что Германия проигрывает. И в этот момент в Москву прилетает Уинстон Черчилль. И проходит так называемая Московская конференция, где не присутствует Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, а разговаривают только Сталин и Черчилль, также Молотов и Иден, но это не важно, министр иностранных дел. И вот в ходе разговора о том, как они продолжают воевать и побеждать страны оси, Черчилль на обрывке бумаги пишет Сталину расклад влияния Запада и Советского Союза в Европе. Сталин ставит на этой бумажке галочку, дескать, он согласен, так прямо вот Черчилль это описывает. И сам Черчилль, в общем, который, с одной стороны, был выдающимся политическим деятелем, с другой стороны, не был свободен от политического цинизма. Он это в своих воспоминаниях называет «озорным документом». На этом клочке бумаги две великие державы начали делить Европу. Естественно, нигде это не было зафиксировано, только сохранился в британских архивах этот клочок бумаги. Черчилль потом описал эту историю в своих воспоминаниях. И там Восточная Европа и Центральная Европа были поделены. Прямо в процентах. В Греции 90% влияния Запада, 10% Советского Союза. В Венгрии 50 на 50. В Румынии 90% влияния Советского Союза, 10% Запада. В Югославии тоже, кажется, 50 на 50. И так далее. Это деление как бы степени влияния. То есть нечто вообще неопределенное, нечто непонятно какое, да, непонятно что. Но вот они поделили. На бумажке. Это даже не секретный протокол Молотова-Риббентропа. Это какая-то переписка, значит, на салфетках. Дальше действительно лидеры собираются в Ялте, потом в Потсдаме. И там принимаются такие совершенно красивые, хорошие документы о том, что все страны следуют Атлантической хартии, то есть они выступают за демократию и свободу народов, какие-то важные вещи о том, как будет разделена Германия. Действительно, в них открыто прописана важная история с переделом, да, изменением границ Польши, где пройдет восточная граница, где пройдет западная. Но так или иначе, ни слова о том, что у Советского Союза будет какое-то специальное, особое влияние на этих территориях, за исключением Германии. Там все было четко прописано. Зона оккупации Советского Союза, зона оккупации Великобритании, США и потом Франции, поделенный Берлин. Там все было четко и понятно. Действительно, они все это открыто прописали. А вот с Восточной и Центральной Европой не так. Нигде не было сказано, что Советский Союз имеет какое-то специальное право оказывать влияние на политические режимы в этих странах.

0: стран. Наоборот, было написано, в них должны быть проведены свободные выборы с участием всех политических сил. В Польше должно быть создано правительство национального единства с участием польского правительства в изгнании, которое сидит в Лондоне. Казалось бы, все красиво. Дальше, что произошло по факту? А по факту советские войска стоят в этих странах. Местные коммунистические партии, прямо как бы ведомые и инструктируемые Советским Союзом, сначала входят в коалиционные правительства, обычно получают там, как бы мы сейчас сказали, портфели силовых ведомств. Потом в одной за другой в этих странах проходят либо выборы, где с помощью фальсификаций побеждают коммунисты, либо последовательно прочие оппозиционные партии оказываются запрещены. Одна за другой, постепенно. Но в довольно короткий срок, за буквально там 2 года все это произошло. И в итоге оказывается, что уже никаких 50 на 50 в Венгрии. Венгрия – все под советским контролем. В Болгарии никаких 60 на 40. Болгария тоже под советским контролем. В Югославии странно. С одной стороны, сначала побеждают коммунисты, а потом Иосип Броз Тито, лидер Югославии, ссорится со Сталиным. Не знаю, как это расценивать, но... Да, Югославия не находится в зоне влияния Советского Союза. Но, тем не менее, никакого раздела мира в Потсдаме не случилось и в Ялте. Случился раздел Германии. Мир, европейский мир, был поделен на клочки бумаги. Причем Советский Союз взял себе больше, чем как будто бы пообещал. Это вот галочка сталинская. Ну, видимо, он вот так ее и ставил, как бы понимая, что он в действительности собирается делать. Это поставило вообще-то весь западный мир, оставшийся свободным, перед как бы постоянной угрозой. Все помнят. Если вот такой переворот был возможен в Чехословакии, то почему он невозможен, скажем, в Италии, где у коммунистов были после войны очень хорошие политические позиции, они были популярны. А коммунисты везде были популярны, потому что они были в авангарде борьбы с нацизмом. Они действительно были те, кто с оружием в руках сражался с нацистами. Местными и немецкими. Соответственно, Западная Европа живет первые десятилетия вот в этом страхе. Страхе возможного коммунистического переворота. С другой стороны, сама по себе эта Центральная и Восточная Европа, она не является таким вот островком политической стабильности. Дескать, Советский Союз вот политически победил, и все. И теперь так и живем. 56-й год. Акции протеста в Польше, подавленные войсками с участием советских войск, десятки убитых. Будапештские события, венгерское восстание 56-го года — это уже такая полноценная городская война, тысячи погибших.
1: 23 октября 1956 года на улице Будапешта вышли 200 тысяч человек. Демонстранты требовали возвращения к власти умеренного политического деятеля Имре Надя, вывода советских войск из Венгрии и выхода из Варшавского договора. Для подавления беспорядков в Будапешт были введены советские войска, расквартированные в Венгрии. Мирный протест перерос в уличные столкновения.
0: Потом некоторый период затишья, 68-й год, Чехословакия. Опять вот советских войск и других стран Варшавского договора. То есть это пространство, оно нестабильно. И с Запада видят, что, вообще-то говоря, Советский Союз в большой степени удерживает эти территории силы. Никакой искренней приверженности коммунизму там нет. И Советский Союз тоже смотрит на это примерно таким же образом, что, дескать, его, так сказать, сателлиты, его союзники – чуть дай им, значит, волю, они готовы утечь на Запад. У стран НАТО было куча противоречий. Франция там выходила из альянса, сохраняя только политическое участие, но все-таки оставалось некоторое единство. Ни одна страна НАТО не переметнулась путем демократических выборов, путем какого-то естественного политического процесса в соцлагерь. Про Советский Союз было понятно. Вот буквально сейчас на днях я случайно пересматриваю один старый документальный фильм 90-го года с прекрасным рассказом Андрея Синявского про вообще понимание ситуации в Советском Союзе. И он рассказывает, иду я, говорит, со своим сослуживцем, и это 60-е, начало 60-х годов. И как-то жалуюсь ему довольно так просто. Вот не издают у нас стихи Пастернака. Не «Доктор Живаго», просто стихи Пастернака. А тот, говорит Синявский, мне отвечает: знаете, вот тут такое дело, издашь в Советском Союзе стихи Пастернака, а в Польше, где всегда свободы больше, посмотрит на это и объявит свободу печати. Ну и что, говорит Синявский, ну прекрасно, пусть объявляет свободу печати. Ну как же, говорит его собеседник, тогда Польша отделится от нашего блока?
2: Хочет. Он говорит, ну если Польша отложится, то и Чехословакия отложится. Я говорю, ну и пускай, слава богу. Он говорит, ну ежели Чехословакия отложится, тогда и Прибалтика отложится. Я говорю, ну и пускай. И тогда он с яростью, хотя я был человек тихий, мирный, сказал, из-за вашего Пастернака вы хотите империю развалить?
0: Вот. Это сейчас не про имперские нарративы и имперские чувства. Это про понимание, что весь этот советский блок держится на вот этих скобах силы, да, на силового подавления, репрессий. Вот стоит буквально, значит, это, стихи Пастернака в Советском Союзе издать, и все посыпется. А параллельно идет гонка вооружений и глобальное противостояние. И оно все нарастает, и нарастает, и нарастает. И к началу 70-х годов советские руководители, в общем, понимают, что экономике тяжело, что как-то не хватает сил. Все помнят, может быть, кто не помнит, посмотрит, были там так называемые реформы Косыгина, были бесконечные разговоры о том, как и что изменить, чтобы перезапустить экономику, но сил не хватает. Значит, надо как-то действительно снизить напряженность, снизить эту гонку вооружений, чтобы, банально, мы все это сейчас сегодня читаем бесконечно в современных новостях, не было бы такой нагрузки на бюджет. Запад, надо сказать, тоже к этому моменту по-своему в трудном положении. По разным причинам, и экономическим, и военным. Почему по военным? С военной точки зрения Запад в трудном положении. Зачем именно Западная Европа? Как сегодня. Есть, с одной стороны, американский зонтик. Тут... В начале 70-х годов у Америки даже превосходство. У Америки что-то 30 тысяч ядерных зарядов, а у Советского Союза где-то ближе к 10 тысяч. У Америки перевес в стратегической авиации. Но танков у Советского Союза в два раза больше, людей под ружьем больше на четверть, орудий что-то тоже в два раза больше. В общем, понятно, что если Советский Союз вдруг попрет танками, то одна останется возможность у Запада только использовать ядерное оружие, ну а все понимают, что, в общем, это не вариант. Какая бы у вас ни была разница в количестве ядерных зарядов, вы просто друг друга уничтожите. Это то, про что Сахаров, в частности, собственно, и говорил. И действительно, Западная Европа живет в страхе, потому что такого количества людей под ружьем нет. И хорошо бы как-то эту ситуацию уравновесить, как-то добиться того, чтобы снизить этот градус страха. Плюс... экономика. Когда сегодня мы читаем новости о том, что Трамп вводит гигантские тарифы не только против конкурентов Америки, таких как Китай, но и против ближайших союзников, европейцев, не стоит думать, что такое происходит впервые в истории. В 1971 году все было примерно похоже. Тогда Америка тоже начала испытывать экономические трудности. После Второй мировой войны Америка, с одной стороны, получила преимущественное положение в мировой экономике, и ее валюта, доллар, стала общемировой резервной валютой, но, с другой стороны, и несла определенные обременения. Доллар должен был свободно обмениваться американскими властями на золото. И из-за гонки вооружений, из-за невероятно дорогостоящей войны во Вьетнаме, дела у американского государства в сфере экономики стали идти плохо. Рост долг, дефицит бюджета. И тогда американское правительство придумало примерно то же самое. Ни с кем не договариваясь, никому ни о чем не сообщая, неожиданно в 1971 году Америка декларативно одним собственным заявлением отказалась от свободного обмена своей валюты на золото. Это радикально сразу изменило баланс валют в мире. Биржи стали лихорадить. Кроме того, Америка ввела 10% пошлины для огромного количества стран. Все то же самое. Рынки в шоке. Почему? Потому что другие валюты начинают быстро расти по отношению к доллару, соответственно, стоимость товаров европейских становится выше, соответственно, их экономика начинает падать.
3: Сила национальной валюты основана на силе экономики этой страны, а американская экономика, безусловно, самая сильная в мире. Соответственно, я поручил министру финансов принять необходимые меры для защиты доллара от спекулянтов. я поручил министру Конли временно приостановить конвертируемость доллара в золото или другие национальные активы, за исключением сумм и условий, которые будут соответствовать интересам денежной стабильности и наилучшим интересам Соединенных Штатов.
0: Все то же самое. Все возмущены односторонними действиями Соединенных Штатов. Начинаются какие-то переговоры, проблемы. Дальше уже мы чуть-чуть залезаем в 70-е. 73-й год. Энергетический кризис. Война судного дня. ОПЕК резко поднимает цены на нефть. Значит, дополнительный удар. Смотрим, что было у нас сейчас в начале, после российского вторжения в Украину. Да, главная забота, что там случится с нефтью. На Западе безработица, на Западе инфляция, стагфляция, проблемы. Вспоминаем студенческие выступления, молодежь недовольна. Но когда 13% безработицы среди молодежи, там найдутся те политические взгляды, ради которых молодые люди будут недовольны. Поэтому тоже плохо. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны все-таки, пусть у Советского Союза больше танков и больше пушек, но все-таки с обеих сторон огромные армии, огромный американский флот, паритет в ядерных вооружениях, есть все-таки устаканившиеся границы. Вот Советский Союз подавил восстание в Венгрии, подавил Пражскую весну в Чехословакии. Все более-менее понятно. Как-то преодолели, да, берлинский кризис 60-х годов. В общем, по границам все понятно. Ни у кого нет никому претензий. Никто не хочет ничего делить, не хочет ничего перекраивать. Все, в общем, хотят статус-кво. И Советский Союз хочет статус-кво, чтобы никто не лез в его уже им контролируемую сферу интересов и зону влияния. И Запад хочет, чтобы не было попыток утянуть какую-нибудь западную страну в коммунистический блок. Вот в этой ситуации равновесие. Более или менее, да, вот есть неравновесие в обычных вооружениях, но все-таки и отсутствие каких-то острых противоречий, острых территориальных претензий друг к другу, возникает разговор о Хельсинских соглашениях. А давайте вот эту ситуацию, которая вот сейчас сложилась, вот сейчас, вот все, никто ничего не хочет, все, все ко всему привыкли. Германия не хочет назад Померанию и Силезию, и Восточную Пруссию, Венгрия не хочет назад Трансильванию, Австрия не хочет восстанавливать Австро-Венгерскую империю. Ну и тем более нету конфликта между Германией и Францией за Эльзас-Лотарингию. Вот когда все более-менее стабильно, стороны начинают думать о том, а как бы им эту ситуацию зафиксировать, а как бы ее сделать еще более стабильной и еще более предсказуемой. Плюс тогда же, в 1970 году, первый канцлер социал-демократ Федеративной Республики Германии Вилли Брандт начинает так называемую «восточную политику». Федеративная Республика Германия впервые пытается строить по-настоящему новые и дружеские отношения с теми странами на Востоке, которые были жертвами нацистской агрессии во время Второй мировой войны. Он приезжает в Варшаву и становится на колени перед памятником жертвам подавленного фашистами восстания в Варшавском гетто.
3: Несмотря на презрительные комментарии Федеративной Республики, мне не было стыдно за этот поступок. Отмеченное во всем мире коленопреклонение в Варшаве не было запланированным. Под тяжестью недавней истории я сделал то, что делают люди, когда слова бессильны.
0: Но это не только политика политических жестов. Это и экономическая политика. ФРГ заключает с Советским Союзом договор, который принято называть «газ в обмен на трубы». Из Советского Союза в Европу будет поставляться газ, тот самый, который на протяжении многих лет будет обеспечивать эффективность немецкой экономики, а Германия в ответ будет поставлять Советский Союз трубы для газопровода и разные другие индустриальные товары, которые сам Советский Союз произвести не может. Западная Европа думает, что Советский Союз и социалистические страны – это для них потенциально новые рынки сбыта, а им как-то надо развивать экономику. Китая еще нету в этом качестве, куда все могут инвестировать, где все могут открывать свои заводы. Надо что-то делать, как-то поднимать, как-то выходить из этого экономического кризиса. Может быть, вот можно этим как раз путем идти. Да, еще можно вспомнить Италию, которая строит завод в Тольятти, и Фиаты под названием «Жигули» там производятся. Есть надежда, чтобы открылись новые возможности, и есть некоторый статус-кво, который все хотят защитить. И дальше весь спор вокруг Хельсинских соглашений идет именно о том, как по-настоящему договориться об этом статус-кво, не посягнув на интересы той или другой стороны. Поэтому такие соглашения становятся возможны. И когда сегодня говорят, а давайте вернемся, вот давайте реанимируем Хельсинские соглашения, а давайте заключим новые Хельсинские соглашения. Ну погодите, друзья, надо сначала, чтобы было какое-то статус-кво во всем, а потом можно будет говорить об этом в ситуации острого конфликта, противостояния, вообще когда непонятно, кто что контролирует и кто что может, к сожалению, ничего такого не может быть. А вот уже разговор, почему, несмотря на Хельсинские соглашения, у нас снова война в Европе, это другой разговор. Но это было фактическое статус-кво. А с формально-правовой точки зрения все было совсем не так определенно. Например, Запад никогда до этого формально не признавал вхождение стран Балтии в Советский Союз. Советский Союз оккупировал Латвию, Литву и Эстонию с помощью сфальсифицированных выборов, установил там просоветские режимы, которые обратились с просьбой принять их в Союз народов Советского Союза, но эта ситуация никогда не была признана другими западными странами. Они ее не оспаривали, но и не признавали. И поэтому для Советского Союза было чрезвычайно важно добиться полного и окончательного, не только фактического, но и формального признания всех своих территориальных приобретений, своего доминирования во всей зоне влияния, которая была приобретена им после окончания Второй мировой войны. Потому что до этого вот эта вся эта роспись на салфетке, после которой еще Сталин прибрал еще больше, в действительности была с точки зрения как-то международного отношения, международного права проблематичной. И дальше на этом мы уже вот, собственно, перейдем к тому, почему права человека оказались именно внутри Хельсинских соглашений. В действительности, когда, неважно, два человека, две страны, два блока пытаются достичь какой-то договоренности, им важно иметь общий ценностный базис. Иначе невозможно договориться. Если для одной стороны данное обязательство – это данное обязательство, а для другой стороны данное обязательство может быть отменено в силу каких-нибудь обстоятельств или причин, то понятно, что никакой равноправной договоренности уже не будет. Поэтому нужен какой-то ценностный базис. И для этого нам будет надо сделать опять шажок назад, но не так далеко. В 1954 год, где после смерти Сталина уже Молотов на конференции министров иностранных дел Европы предлагает провести конференцию по безопасности в Европе и, соответственно, договориться о правилах жизни европейского континента. Собственно, во многом та же самая, та риторика, которая лежала в основе Хельсинских соглашений. Но 1954 год. Только что прошли вот эти все политические перевороты в странах Центральной и Восточной Европы. И, кроме того, в молотовском предложении нету США и Канады. То есть Советский Союз, да, вот эта огромная военная махина, которая только что действительно победила Гитлера и обладает гигантской военной силой, предлагает европейским странам войти в какое-то отдельное свое европейское соглашение и там вот разговаривать о коллективной безопасности. Понятно, что в тот момент они отказываются, но идея эта понемножку живет. И Советский Союз ее держит при себе. И каждый раз к ней возвращается. И вот в начале 70-х, когда становится понятно, что вот Советскому Союзу все-таки вот хорошо бы что-нибудь такое подписать, но уже вот не с той позиции силы 1954 года, когда у нас тоже есть ядерная бомба, у нас уже, значит, практически есть термоядерная бомба, и армия у нас самая большая, и такая подготовленная и так далее. И мы вообще эту войну пережили, и сейчас, если надо, всех остальных переломаем. А уже ситуация другая, уже понятно, что у Советского Союза проблемы, что гонку вооружений нести тяжело, глобальные соревнования нести тяжело, но идея-то живет и к ней возвращается. И вот тут Запад, западные страны предлагают, да, давайте начнем говорить о коллективной безопасности в Европе, но два условия. Первое – это подключение Соединенных Штатов Америки и Канады, чтобы не было так, что вот только одна страна с другого континента. Вот пусть Канада тоже будет. И второе – давайте пропишем ценностные основания подробнее, серьезнее. Не так, не абстрактными ссылками на Атлантическую хартию, и просто право народов определять собственное политическое устройство. Вот было у венгров право определять свое политическое устройство. И что стало с Венгрией? Да, одних выслали, других посадили, третьих казнили, и установился обычный советский такой мягко-тоталитарный режим. А давайте пропишем все это подробнее. Пусть у нас там будет и про свободу слова, и про свободу вероисповедания, обмена информацией, и еще главный контроль над вооружениями. И самое главное, это было некоторой лакмусовой бумажкой, которая бы показывала, Советский Союз, он вот почему хочет этих соглашений? Потому что он тоже устал и действительно хочет мира, большей стабильности? Или потому что это такой троянский конь, за счет которого Советский Союз хочет как бы вломиться в Европу и усилить там свое влияние? Но, естественно, последствий никто особо предсказать не мог. И надо сказать, что действительно в Советском Союзе обсуждалась эта третья корзина, имею в виду в Политбюро, не среди людей, конечно. И было много споров. И решили все-таки уступить. И решили все-таки согласиться на то, чтобы этот пакет прав человека там был. И один из мемуаристов, который описывает эти события, говорит, что человек, который, по-моему, его звали Андрей Ковалев, человек, который руководил, был руководителем советской группы вот на этих длинных предварительных переговорах, когда они вот каждый пункт согласовывали, он принадлежал скорее к либеральному крылу. И его мысль была такая, что ну а надо, да, что это такой способ внедрить такие вот эти вот прекрасные постулаты, эти прекрасные положения в советскую жизнь. Может, это приблизит демократизацию Советского Союза. 75-й год — это же всего 10 лет после конца оттепели. Все помнят. Еще все было недавно. Все надежды на демократизацию были вот-вот. Вот-вот только буквально как бы вчера. И в результате удалось убедить Политбюро подписать документ в таком виде. Но поразительно, что как только он был подписан, как только он стал, вот окончательная версия, стала публично известной, с обеих сторон посыпалась страшная критика. На Западе критиковали, что все отдали советам, что все, вот все узаконили, что мы предали поляков и прибалтов. Прямо это все вот проговаривалось. Что Советский Союз не будет выполнять, что это все Филькина грамота, эти права человека в Хельсинских соглашениях. И в Советском Союзе, понятно, там это в «Правде и известиях» этой дискуссии не было, но внутри ЦК и Политбюро. Как мы могли на это пойти? У нас же всегда была идея, что то, что происходит у нас дома, это то, что происходит у нас дома. Мы не можем допустить, чтобы кто-то, значит, мог нам диктовать, как нам обращаться с собственными гражданами. Как это все могли допустить? Действительно, некоторое время Хельсинские соглашения, ну, действительно, они, что называется, устояли и позволили, по крайней мере, Европе прожить довольно спокойно следующие примерно 14 лет. Да, до 1989 года, уже до начала распада Советского Союза, Советского Блока, а потом и Югославии. Но, что важно, что они, конечно, Европе обеспечили определенную стабильность, но они отнюдь не прекратили гонку вооружений, как вот сейчас говорят. Вот, дескать, Хельсинские соглашения, они прекратили гонку вооружений, вот они положили начало сокращению вооружений и так далее. Это была разрядка. С 1975 по 1985 год число вот этих пресловутых ядерных зарядов, например, у Советского Союза, прогрессировало немыслимыми темпами. Гонка вооружений шла. Довольно быстро этот период разрядки закончился. Вот 1975 год, Хельсинские соглашения, а уже примерно 1978 все начинает портиться. И гонка вооружений нарастает в мире. И начало 80-х – это, да, конечно, время, когда в самой Европе нету и не предвидится никаких вооруженных конфликтов, и все тихо, но мир весь думает, а будет ли сейчас-завтра ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами? И вот эти вот анекдоты, которые я точно помню, возможно, вы тоже помните из нашего советского детства про случайный ядерный удар бесконечный, кто бросил валенок на пульт и так далее, это все отражение вот этого вот буквально как бы масштабного мирового страха и психоза. Люди страшно боялись. И действительно, это было обосновано. Советский Союз в 83-м году, если не ошибаюсь, сбивает южнокорейский Боинг. Ничего не напоминает. Тоже что-то, кто-то случайно куда-то залетел, ПВО как-то решило проявить бдительность, не разглядело, в кого стреляет, выстрелило. Вот. Имеем, значит, имеем, что имеем. Советский Союз в Афганистане и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому эффект, если посмотреть на начало 80-х годов, был такой 50-50. Но действительно, вот эта корзина, связанная с правами человека, сыграла очень большую роль и в мировой политике, и в жизни как раз центральных и восточноевропейских стран. Но это как бы следующий блок.
4: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
6: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. А еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже два сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: Один эпизод, одна книга. Но этот третий сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию. Я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах. В смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах. Я должна что-то делать, чтобы их защищать. Я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, от которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вележев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии,

0: за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы, и вот в моей памяти Чадаев сохранился, у меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал жертвой.
2: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий. Вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал. И, в общем, бедный, несчастный Чадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
2: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел типа на рудниках. Ну вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
2: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
2: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
2: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
2: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
2: Возможно. Да, учитывая, что я, как учительница словесности, тоже представляла его то на рудниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
2: Да. Значит, Петр Яковлевич Чадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
2: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
2: И тем не менее, Чадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
2: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
2: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
2: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чадаев стал фигурой мученика совести, а Чадаевское дело первым случаем применения к

0: карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров.
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, «Северная пчела», там правый журнал, «Телескоп» какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези, просто сеттинг, очень длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже, сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие, но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок-сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы, вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел. Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом как бы вообще-то это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы, он как бы к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше всего нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает, еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какую-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказала, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим, да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу, да, но... Чаадаеву повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет... То есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедура.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое... медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормальное письмо. Ну, Расленная Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да. Я же как бы вообще за монархию. Я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо. Опубликовал, договорившись с Надеждиным. А потом мощно дал заднюю.
0: Да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали. То есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском, нормально. Правда, была полемика, еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям
0: основой официальной.
1: Типа все,
0: да.
1: Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов, и все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... «Прощай, чел, в Усть-Сысольск». Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста. 6 лет назад!
1: Непрошенные страницы текста.
0: Да. А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо. Но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история, да.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии, как бы, того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но, в общем, дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек-машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи, я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да,
0: продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, в смысле, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности, популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в придумывании, в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да.
0: Да.
1: И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году. Это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка, новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30-е годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да,
0: абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. Никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, все. все, никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это один день Ивана Денисовича, то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там, каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа «Николай объявил Чаадаева умалишенным». Что у него было в голове, неясно. И вообще Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть супер православный праздник.
1: Супер православный. Да. А Николай Первый был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание, как он поехал, Николай, в...
0: турне.
1: Такое турне, да, в турне по России. Как он случайно сломал ключицу. И как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французскую, ну типа уездный город, как бы чё вообще. И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Это история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица, это не вайб, типа, это не вайб сильного царя, я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже, так же, как на Надеждина влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вележев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чаадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это
0: решал. Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чаадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чаадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. Что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вележев называет правила игры. Что у нас есть православие в своем державе, народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вележева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом, и с тем, что его решили опубликовать. Она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет?
1: Короче, никакой свободы слова не было. Но она была, но и не было. Ну, зависит. Как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четко понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот эти, вот этой страны формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что нет, люди понимали уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок, почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем для нас, это привычное словосочетание, в 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вележев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова, и сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах, от того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот, так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там, ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии, против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны, А Наталья Гарманевская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила, такая лист микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.